Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицидный.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь.

мерцание звезд утонет в свете. Зари весенней и живой я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой.

0: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
1: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

небо, синее море. Мы здесь, нас двое. Рыжее солнце, золотой пляж. Мы здесь, пляж наш. Гладят песок, волны, ветер, и будто нас двое во всем этом свете. Катится солнце,

белый снег, серый лед нас ждет Новый год. Из серебра или из платины стужа скоро случится тот, кому мы так нужны. Укрыта земля

вертятся стрелки, кружатся диски, вращаются счетчики водяной, электрический. Стоп, счетчики, стоп, диски, остановись.

Встанет солнце из моря, не бросив тени на снег. Вас в этом мире двое, сказал мне один человек. К черту законы природы, само время не носит часов. Нас в этом мире двое,

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You White».

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Чувства по проводам, я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество, Бог мне простит. Мы договорились.

смотрит на...

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: новогодний в Устюге умер настоящий Дед Мороз.
1: Умер!
2: Умер! Умер!
0: Умер! Дед Мороз!
3: Умер!
0: И теперь на севере и юге люди задают себе вопрос:
1: что же будет?
0: Что же будет?
3: Что же будет?
0: Что же будет нынче с Новым годом? Зря, что ли, заправляли оливье?
1: Зря, что ли, заправляли
0: оливье? В ящике молчит перед народом президент.
1: Молчит перед народом президент.
0: В ящике молчит перед народом президент. На праздничном столе замерло шампанское в фужерах.
1: И дрожит от страха холодец.
0: И дрожит от страха холодец.
1: Дрожит,
2: дрожит, дрожит холодец.
0: Люди в чудо потеряли веру.
3: Потеряли.
0: Неужели празднику?

Тебя манит дорога, пора, друг, прости, уже утро. Распусти свои крылья по ветру, лети, передай от нас солнцу привет.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути «Звездная ночь». Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы «Бронсон», как авторский такой вариант, и в исполнении группы «Фильм», вариант авторский Данилы с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа «Фильм», город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

зачем напел имя твое ветер? Зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий сон

притом одів суби, гітарною струною. Скажи, зачем, скажи, зачем.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер. Последняя пятница.
1: Что, правда?
0: Правда, музыка.
2: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21.01 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто слушает нас на радио. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Вот, отдельный привет тем, кто смотрит стрим. Вот, на стриме мы уже минут 5 болтаемся, обсуждаем, понимаешь, ягодную всякую штуку. Вот, итак, друзья, сегодня последняя пятница. Неожиданно, да, но месяц июнь закончился. Пролетела 1/3 лета. Вы помните, как истерично... Женя Баринов, привет! Вы помните, как истерично нам кричали, что это лето будет мега жарким, мега чудовищным? Вот, покупайте кондиционеры и вентиляторы срочно. Я так подозреваю, этот слух распускали производители дешевых вентиляторов и кондиционеров. Что-то, по-моему, жары нам не светит. Вот, мы тут выясняем, кому нравился терн. Вот смотрите, Дениска наш, воронежский дружбан, пишет, что вкусный терн, он его в детстве очень любил есть. Слушай, я не знаю, как это так. Вот, и инопланетянам, которые воруют сигналы, тоже слушают нефанатку. Да, им тоже привет. Им тоже привет. Я сегодня человек-улитка. Опять у меня наконец-то бородень подросла, малеха, могу опять косички заплетать. Вот, а то меня тут обкарнали нещадно. Не на чем было плести. Игорь, привет! Здравствуй, дорогой. Вот, смотрите, Дениске терн нравился. Мне терн не нравится до сих пор, он кислый. Ну, хотя, не знаю, может быть, есть разные сорта терна. Вот мне, вот у нас в деревне растет куст-дерево. Потом я как-то в Воронеже ел терн, как-то мне в Брянске перепадало пощипать кусты. Вот они все одинаковые абсолютно для меня были. Ну, по крайней мере, мне сладкий, вкусный терн не попадался. Вот, но настойка бомбическая получилась на самогонке. Вот, завтра 24 обещают. Жень, я не знаю, его обещают каждый день, слушай. Если завтра будет 24, значит, я наконец-то повешу видеокамеры. Вот, у меня уже полгода лежат видеокамеры, я все никак их не могу повесить, потому что на дом. Вот, то дождь, то снег, то мне некогда. Сегодня на всякий случай забрал с работы даже большую лестницу раскидную, чтобы было с чего громыхнуться. Итак, ладно, друзья, давайте мы все-таки вернемся к программе. Сразу для новеньких хочу рассказать следующее. Те, кто слушают радио, там все хорошо. Звук хороший, все здорово, все замечательно. Вот, те, кто смотрит стрим, друзья, если с вами в одном помещении присутствуют дети, то или наденьте наушники, или выгоните детей нафиг из помещения, потому что на радио все хорошо, а на стриме нет-нет, да и да. Вот, могу и матюгнуться, и всякую дрянь высказаться, потому что, ну, прокладка между языком и мозгом у меня отсутствует абсолютно. Сперва скажу, потом подумаю. Вот. А в целом все нормально. Итак, победители прошлой программы, прошлой последней пятницы, которая у нас была в мае, группа «Два хвоста». «Мечты котам» называется трек. Сейчас мы его прям послушаем, а я его прямо сейчас добавлю по-бырому в ротацию. Поехали.

0: нравится.
1: Что, правда?
2: Правда, музыка.
3: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели, 21.08 на моих зеленых системных, с вами диджей Зухер, в эфире «Последняя пятница», и сегодня у нас действительно последняя пятница месяца. Вот, Вадим пишет, второй день Москву заливает, когда ее уже смоет, неизвестно. Юрка вот пишет, сегодня играл свои песни на площадке, музыка в метро, успел до сильного дождя попеть. Ну, а по факту-то успел ты попеть, а потом пошел сильный дождь, и что там, смыло всех или не смыло? Меня этот вопрос сильно интересует. Почему метро не тонет, когда дождь? Вот, Гена Новиков, привет! Привет, Геннадий, здравствуй! Нет, не Архангельск, Беломорск. Вот, смотрю, говорит, на тебя, Зухер, и прям завидую, мне бы такую работу. Ой, дружище, не надо тебе такую работу, ты чё? Ты понимаешь, что это одна из трех работ. Понимаешь, вот я с одной работы пришел, сел на другую работу. Сейчас вот здесь отработаю, потом у меня начнется третья работа, а потом еще что-то по дому надо будет. Поэтому не надо тебе мою работу. Это вам кажется, что тут я сижу, мне весело, я побухиваю, понимаешь, радую людей и радуюсь сам. Да нифига, на самом деле я грустное чмо. Вот, и когда я выключаю камеру, я сижу и плачу, я целую свои ножки, целую свои ручки, говорю, бедный Зухер, как ты все это терпишь и тянешь. Вот, поэтому, нет, надо жить свою судьбу, жить свою жизнь и никому никогда не завидовать, потому что кажущаяся вот эта вот красота, она всегда обманчива. Вот, ладно. Поехали дальше. А какой дальше? Мы же отслушали победителя, а я взял и удалил первый трюк. Первую из записаловки. Ладно, хорошо, что тут есть кнопка «Отменить» сейчас. Где? Вот же она. Я почему-то решил, что мы уже первую песню послушали. И взял ее тут, понимаешь, удалил. Удалил к херам собачьим. Вот, ладно, начнем основную часть программы. Итак, сегодня у нас в эфире звучат кто? Кто у нас звучат? Резиденты. Издательство «Правда Музыка». Да, собственно, музыканты, которые сдаются под этим лейблом. Вот, и Ваня нам сегодня прислал очередные 8 треков. Ванька, кстати, привет! Привет, дружище! Спасибо тебе, что ты все успел за меня, потому что я прям с работы прибежал весь как этот, как взмыленная какаха. Вот, и по-бырому тут давай и песни скачивать, и сопроводиловки скачивать, и все пришлось скачивать. Вот, и наотбирал нам сегодня Ванек, он написал, что сегодня у нас, сейчас я найду, вот, более мажорные летние песни. Более мажорные летние у нас сегодня песни, поэтому уныние сегодня мы отметаем. Не зря я взял с собой литр терновки. Вот, под литр терновки мы будем сегодня слушать летние мажорные песни. Итак, первая группа сегодня у нас в списке — «Дети неонового солнца», город Москва. Трек называется «Непонятно». Непонятно. Подождите, а как Колобки говорили? Блин, что они говорили? Сейчас я вспомню. Нет, не вспомню. Ладно, давайте буду читать сопроводиловку. «Дети неонового солнца» — группа для людей, живущих в большом городе. Так, все вот эти вот, вот кто за МКАДом, выключаем радио. Выключаем, не будем слушать эту группу. Вот, музыка группы — проводник жителя большого города сквозь безликую толпу и холод неоновых огней к тому, что близко и важно, что живет в каждом. Итак, «Дети неонового солнца», Москва, трек называется «Непонятно». Вот, ничего не понимаю, нет, там как-то... ничего не понимаю, вот так вот, там без «я» было, ничего не понимаю. Да, аналогично. Шеф, а вы это видите? Аналогично. Вот, итак, ставим, слушаем. Москва, «Дети неонового солнца», трек называется «Непонятно», поехали.

0: Правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, другие подруги, только что у нас отзвучало «Дети неонового солнца» с треком «Непонятно». Вот, Юрка пишет, видел не раз эту группу на сцене, давно, правда, это было, не думал, что группа еще жива. Искренне желаю процветания группе. Так, что там дальше? «Дети неонового солнца» — очень кайфовая группа. Так, так. Далее, Геннадий пишет, понравилось. Алиска написала, «Дети — нормальная группа, давно слушаю». Вот, и мы тут за кадром, я вспомнил, что была такая группа, которая называлась просто «Дети». Вот, я помню вот такую шайбу вокалиста, и больше не помню ничего. Вот представляете, мне Ванек решил помочь и кинул мне два основных хита этой группы. Я сейчас про группу «Дети». Вот, и я вот на них смотрю, я их прочитал, и я понимаю, что я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот, мой музыкальный кретинизм, да, моя профессиональная травма, профессиональная травма. Вот, ну, ладно, по крайней мере, «Дети неонового солнца» мы только что послушали, и я уже знаю, что они поют. Вот, людям понравилось, человекам понравилось, нам понравилось, будем надеяться, что у ребят все хорошо, а голосовалка покажет. Поехали дальше. Далее группа «Побережье». Тоже Москва. Так, я сейчас хочу пробежаться и посмотреть. Москва. А что-то не у всех написано, откуда они. Вот оно как. Я думал, сейчас все из Москвы. И я прям скажу, что сегодня все группы из Москвы. И ну его нафиг, не буду больше читать город Москва. Вот, ладно, буду читать. Придется читать. Кстати, я же забыл, мне же надо было кидать ссылки. Валюха, привет! Привет тебе! Тебе и твоему собакину. А, вот Ванька пишет, сегодня все из Москвы. Ну и слава богу! Сегодня все группы из Москвы. Я не буду больше читать, откуда они есть. Вот, итак, «Побережье». Группа «Побережье», а трек называется «Дальше от берега». Вот, группа «Побережье» играет русский рок со струнными... со струнными инструментами. Надо мне как-то шрифт увеличить. Я плохо видеть стал, блин. На стихи современных российских авторов. Новая летняя песня. Настроение радости от наступившего лета. Пора свободы и счастья. Песня написана на стихи Константина Крамара и Владимира Спиридонова. Понимаешь, Спиридонова. Москва рулит, да, сегодня. Нет, рулит сегодня Тула. Вот, и ставит эту проплаченную, понимаешь, Москву. Проплаченную Москву. Итак, «Побережье», «Дальше от берега», город Москва. Поехали, ставим, слушаем. А вы, конечно же, что, комментируйте. А мне надо не забывать кидать ссылочки, потому что я совсем забыл.

0: нравится.
1: Что, правда?
2: Правда, музыка.
3: Итак, дорогие подруги, 21-23-02 на моих зеленых системных. Пока у нас, понимаешь, играла группа «Побережье». Да, все правильно я сказал? Да, все правильно. Вот, дорисовался наш Стаска, понимаешь. Хотел сказать «Владимирский друг», но он же теперь москвич, понимаешь. Он теперь москвич. Вот, он теперь говорит так, это с протяжкой. Вот, он говорит с протяжкой. И Стаска завтра мне отдают машинку, завтра мне его отдают. Он сегодня весь день на ней, собака, катается. Я говорю, приезжай, забирай меня, я тебя отвезу к тебе в гараж. Отдай мне, гад, машину. Он говорит, не-не, я еще покатаюсь. Вот, чтобы все точно проверить, чтобы все точно было хорошо. Слушай, все настроили? Вроде как, ну, я еще сам не видел. Завтра заберу, завтра буду громко плакать. Завтра буду отдавать денежку, забирать машину. Вот, так, ладно. Вот пишут, главное, чтобы права не отобрали. А за что у меня права отбирать? Ты что? Вот, косички на бороде, топчик. Слушай, Алиска, ты представляешь, меня же тут обкарнали жестоко. Я вот сегодня их только смог заплесть. Я сегодня опять человек-улитка. Мы тут когда поехали вот к Стаске в гости, к Ромке, к Стаске. Вот, моя личная персональная цирюльня, она просто мне взяла и пол бороды хренак и отрезала ножницами. Но уже поздно было плакать. Вот, я только сегодня вот кое-как вот эту человека-улитку заплел. Потихонечку. Так, откуда в Москве побережье? Слушай, в Москве много побережьев. Там же, смотри, Клязьма. Есть? Есть. Москва-река. Есть? Есть. Что там еще есть? Там еще же есть речка какая-то, маленький тухлик такой, она под этой течет прям под Москвой. Как она называется? Ну-ка, москвичи, скажите мне. Короче, там побережье полно. Там, а еще там есть Яуза, да, вот, Яуза есть. Вот, еще там есть много маленьких речек-тухликов. Речки-тухлики, которые они как бы, ну, в каждом городе они есть. Не каждый даже знает, что у них есть название. Вот, река Филька под Москвой течет. Да, ну я помню, что прям под городом какая-то речка течет. Так что в Москве много побережьев. Вот, почему бы и нет. Почему? Не все вам, понимаешь, одним беломорцам жить на берегу Белого моря и удивляться, что у кого-то есть побережье. Ты знаешь, у нас даже в деревенском пруду гуси с побережья стартуют в воду. Да, потому что на берегу пруда тоже побережье. Вот, не Глинка, смотрите, Стаска подсказывает. Короче, сейчас мы начнем перечислять все реки Москвы, реки Кузьминовские, пруды еще есть. Вот Вадим пишет, смотри, сколько побережьев в Москве. Потому что город огромный. Они, понимаешь, все водоемы оккупировали. Вот. И эти водоемы, насытившись московской жизнью, текут к нам на периферию. Вот, принося с собой пакетики из-под семечек, презервативы, ну и прочую, понимаешь, фигню. Которая почему-то из Москвы. Все хорошее из Москвы утекает к нам, да. Вот,

Ладно, поехали, понимаешь, по программе. Уже пора слушать третью песню. А третья песня у нас, группа называется «Чистое небо». Вот, а песня называется «Какое лето». Вот, и про себя у них написано следующее. «Чистое небо» — это про всех нас, про тех, кто хоть раз смотрел в небо и любовался облаками. Это чувство, когда не нужно никуда спешить, когда все хорошо, когда человек чувствует себя счастливым. Слушай, ну ладно, я ничего не буду говорить. Давайте просто будем слушать «Чистое небо». «Какое лето», город Москва, поехали. А вы, конечно же, комментируйте, а я вам сейчас ссылки кину. От чего гуси плавают? Детский вопрос. От чего? Они плавают с побережья. С побережья. Поехали.

0: Правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, друзья, 21:30 на моих зеленых системных. Вот, только что, понимаешь, наш Стаска остался без чаевых. Я тут распинаюсь его пассажиром, передаю приветы. А он мне говорит, я с пассажирами, но ты, говорит, у меня в наушниках. Вот так вот. Вот, не слышат пассажиры, какие замечательные, понимаешь, москвичевские, москвавские, столичные группы. Столичные группы, понимаешь, звучат на волнах радио. Вот, Ванька пишет, никто не комментирует песни. Хочу верить, что все слились в экстазе танцев. Им не до написания комментариев. Но смотрите, если... Обычно как? Комментируют, когда или совсем плохо, или совсем хорошо, да? Вот, совсем плохо никто еще не написал, никто еще не отматерил. Нас даже сейчас слушает злостный металлист. Злостный металлист, он вот уже выдержал три таких достаточно лайтовых трека, и ничего, смотрите, не плюется. Вот, хочет передать привет и поздравить еще одну московскую группу «Лжив». Лжив, с днем рождения группы, им сегодня 3 года. Ребят, поздравляю, но я вас не помню. Я не помню, чтобы вы у нас были на неформатке. А посему с трехлетием вас вы уже, в принципе, можете снимать памперсы, переходить на горшок и, собственно, загружать свои песни на неформатное радио. Так, Ванька пишет, что сегодня будут разные москвичи с разным звуком, пока звучали 3 трека с нашей студии от нашего продюсера. Вот же, Ваня стареет. Ваня стареет. Вот, Алиска пишет, ну что, позитивная жизнеутверждающая песенка, просто слушали. Просто слушали. Вот, Стаска пишет, блюпупа нету в моей машинке. Слушай, вот у меня такая же беда. У нас Стаска катается на Galaxy, а я катаюсь на S-Max'е. Ну, в принципе, та же самая машина, и вот там магнитола без Bluetooth'а. Вот, а я до такой степени привык, у меня в джипе с Bluetooth'ом все дела. И уже, знаете, как вот есть, к хорошему привыкаешь быстро. Вот. И мне вот очень не хватает. И я прям вот, меня прям подмывает, на очень известном китайском сайте заказать себе магнитолу для S-Max'а, чтобы, понимаешь, у меня был весь фарш. Но там вот, знаете, как обычно, когда выбираешь товар, смотришь, там больше плохих комментариев или больше хороших. А там прям ровно пополам. И они все прям резко контрастные, да? Те, которые комментарии хорошие, они прям очень хорошие. А которые плохие, они прям очень плохие. Такое ощущение, что комментарий проплатил продавец и его конкурент. И ровное количество комментариев. То есть 50 на 50. И выбор сделать сложно. Блин, а стоит эта штука 12 тысяч. И жалко, если... Вот, хочется у кого-нибудь пощупать руками сперва. Так, Юрка пишет, снял у меня с языка. Правда, все очень похоже. Я всегда слышу московский подход к музыке. Питерский-то... Слушай, вот, я же за эфиром начал разговаривать, да, что мы с Коляновной вот вчера включили Муз-ТВ, а там показывали старые клипы. Старые клипы. Вот, и показали там чувака вашего московского. Почему-то его все называют рокер. Я опять фамилию. Я забывать начал фамилию. Я деградирую. Господи. Моральный кодекс. Моральный кодекс. Какой он к хренам собачьим рокер? Какой он рокер? Это же, ну, это вот, ну вот. И вот Москва, в принципе, звучит приблизительно вся как моральный кодекс. Вот какие-то там, ну, плюс-минус, да, плюс-минус есть какие-то отступления, но в основном они прям вот звучат все одинаково. Вот мы сейчас послушали 3 трека новых, 1 трек победитель с прошлой программы, да. Вот, смотрите, Ванька пишет, моральный кодекс, великая московская группа. Чё там великого? Ну вот чего? Вот играют они все, вот у них как Зухер с Лупером, вот честно. Все прям ровно. Голос, ну я бы не сказал, чтоб там какой-то там шибко выразительный голос. Вот, какие-то там запилы, нет же. Какие-то тексты шибко классные, да не видел, не слышал ни одного. Может, мне правда треки все попадались такие от морального кодекса, но я как бы не сказал бы, что это прям что-то великое. Не знаю, среднестатистическая группа, которая в свое время попала в нужную, понимаешь, эту, в нужный ручеек, вытекла в ящик, в телевизор. Вы, кстати, в курсе, что Бранимир в ящик попал? Сашка, наш Сашка попал в ящик, и про него целую программу концерт сняли. Молодец, Саня. Саня, молодец. Я ему голосовуху записал. Он же меня, собака страшная, из друзей удалил. Я к нему пробился. Я говорю, скотина, я тебя поздравляю. Вот, хоть кто-то пробился из нормальных, понимаешь, музыкантов в ящик. Вот, ладно. Ладно. Так, что там нам пишут? Что там нам пишут? Песни норм. Так, так, вот, как Великая Китайская Стена. Это про моральный кодекс. Ванька пишет, у них свой стиль. В Москве было много кабаков, и все любили тусоваться и дико танцевать под живой звук, пока Собянин все не задушил. Слушай, ты думаешь, это Собянин все задушил? Нет, нет. Помнишь, как-то года три назад мы с тобой рассуждали, почему люди перестали ходить на концерты? Потому что в основной своей фееричной массе в 99% случаев, приходя в заведение с живым звуком, звук будет говно. Ну, вот в 99% случаев. И когда человек заходит на, ну, допустим, на, тем более, если он не знает группу, он не знает группу, он не знает ни одной песни, он просто зашел в кабачок покушать, и там вот с этим звуком он это послушал, его вырвало. Его вырвало. На следующий вечер он там пошел в другой кабачок. Там опять какая-то живая группа с замечательным опять таким же звуком, 99%. Его опять вырвало. И на третий раз он сказал, упаси Боже, я не хочу слушать живые концерты, я не хочу ходить на концерты. Вот это одна из многих причин, почему люди перестали ходить на концерты. Вот. Так, ладно, в Москве везде прекрасный звук. Да ладно, Ванька, мы сейчас опять с тобой поругаемся на эту тему. В основной своей массе звук говно, говно, говно. Нет, звук-то, может, хороший, звукорежиссера говно, вот так вот. Даже будучи, смотри, на крайнем революшене, вот, периодически у меня возникало желание, я когда к звукорежу подошел, там, к мальчику, который за пультом сидит, я говорю, друже, ты делаешь из звука кирпич, делаешь из него кирпич, то есть он кидает компрессор на бас-бочку, кидает компрессор на бас, все это в забитом зале битком, да, битком забит зал людьми, и он эти два кирпича кидает в микс, и все, и там просто стоит какой-то... Я к нему подошел, и как бы так это... Говорю, может, вот так вот? Ты знаешь, как он на меня посмотрел? Он на меня посмотрел, ты смерть бородатый, пошел вон, я тут святой. Вот, хотя по факту он был неправ. И вот группа, которая пела в ногу, они чекались уже при полном зале. То есть они прям пришли перед выступлением, 5 минут отчекались и пошли петь в ногу. Вот у них был звук хороший. А у всех остальных говно. Потому что звукорежиссер дебил. Потому что он отчекал всех на пустом зале и на полном зале. Просто включил их настройки без вообще малейших корректировок. Вот так вот. Так, Игорян пишет, я на все концерты Depeche Mode ходил, звук прекрасный был. Ну да, ты еще скажи, что ты был на Металлике, и там звук тоже был хороший, да? Ну, конечно, потому что Depeche Mode коммерческая группа. Она везет с собой половину аппаратуры своей. Она везет своего звукорежиссера. Вот. Смотрите, Юрка пишет, я говорю, как профессиональный звукорежиссер, в Москве далеко не везде есть хороший звук. Вот, вот. Так что, вот так вот, Ванька, не надо вот нам это вот про звук, вот это вот нам не надо, не надо вот нам. Ладно, что там, поехали дальше. Далее у нас группа «Отель Фиаско». «Отель Фиаско», город Москва, конечно же, трек называется «Обезьяна». Про себя написано следующее. Яркий хит для летнего кутежа. Хулиганский рок-н-ролл от столичного блюз-бенда «Отель Фиаско». Релиз песни состоялся сегодня, 30 июня, и доступен на всех платформах. Отель «Фиаско» — это атмосфера середины 20 века, время свободы, творчества, танцев и музыки. Это загадочные и простые истории о нас в каждой песне. Вот, сегодня у ребят трек этот вышел. Вот, кому понравится, собственно, сможете найти на всех цифровых витринах. Поехали, ставим, слушаем. А я вам, конечно же, брошу ссылочку. А вы, конечно же, комментируйте.

0: правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, другие подруги, только что у нас отзвучал отель «Фиаско». Ребята, вот смотрите. Ванька пишет, что у них состав без гитары, пианино, бас, саксы, барабаны и вокал. Да, причем, мне кажется, там не только сакс, а вот есть еще такой инструмент. Он как сакс, я не помню только, как он называется. Он такой прям низкий. Вот он там в середине был. И, ребята, отель «Фиаско», у меня к вам совет, Вот тот басовый, ну, типа сакс. Ну, а может, это сакс такой, да, низкий просто. Не, ну, по-моему, это другой инструмент. Я не буду умничать. Короче, вот тот низкий сакс, который у вас там в начале соло сыграл, не в конце и в середине, а в самом начале, такой басовитый. Вот, его прям надо посуше сделать, потому что вы ему добавили объема, а он ему там не нужен, он прям должен, вот. Но это лично мое мнение. Но попробуйте, послушайте, если никуда не запулили. А, вы же уже запулили! Сегодня же этот трек вышел на всех витринах. Все! Вы обосрались на всю страну, на весь мир! Вау! Все! Ну ладно, это только такие причиндалы, как я, будут прислушиваться к звуку саксофона. Да, и думать, а вот тут он должен звучать. Слушай, не, ну на самом деле, если бы его посуше сделать, он бы прям четко бы звучал, прям там на месте. А вот объему вы ему зря дали. Я не про тот, который вот там основная партия, а вот там чуть-чуть было у вас. Вот, сакс, тенор у них. Ну да, вот, наверное, он там на самых низах сыграл. Нет, там не только тенор. Ванька, там не только тенор. Подожди, у нас альт идет середина, тенор. Тенор выше альта же, да? Или ниже? Что-то я не помню. Вот, а есть такая приблуда, он прям вот как почти крестообразный. И прям торчит из него эта трость. Вот, и вот он выдает вот такой звук. Пердящий такой низкий. И вот этот инструмент, я не помню, как он называется. Но вполне возможно, что он и называется. Как какой-то саксофон, да? Но какой-то прям низкий. Вот, и вот он там звучал, он недолго там звучал, но прям вот ему зря объема дали. Ну, это, опять же, мое личное мнение. Вот если бы он по суше звучал, было бы вообще феерично. Потому что там прям слышно, что живая пианинка. Это же не Casio было, это не Korg не какой-то там. Это, по-моему, живая пианинка прям была. Вот струнный инструмент. Баритон, вот, Вадим, спасибо. Спасибо. Вот, и, то есть, все живое, и вот этот вот низкий звук духовых, он, не туба, нет, не туба, вот баритон, но как-то вот этот инструмент еще называется, вот, и он получился, вы ему дали объема плагинами, скорее всего, какими-то, и прям вот зря это сделали, потому что он прям выпал из общей концепции. Вот, но опять же, это же я придираюсь, у меня же работа такая, я сижу, понимаешь, побухиваю тут, и о чем бы мне не докопаться. А так, конечно, здорово, так было здорово. Так, Элис пишет, я сыт по горло нигилизмом твоим, и не учи, собака, как надо жить. Все, я замолчал. Так, Ванька пишет, они пишут лайвом в одной комнате весь бенд на пленку. Хватит обсуждать сведения. Да не хватит. А кто еще с ними обсудит сведения? Это же вам, издателям. Давай будем издавать. А мы же тут, понимаешь, у нас творческий подход. Мы обязательно должны все обсудить. Вот, а если пишут на пленку, то на какую? На какую пленку? Понимаешь, на свему там, на басфовскую. На какую? На какую? Алиска, да я понял, что это цитата. Так, ладно, что там, Зухер главный критик, Зухер правдоруб, правдоруб. Так, Валюха пишет, веселенькая песня, Геннадий кинул нам антифакт, вот, пишет, прямо за рулем слушаю, круто. У отель «Фиаско» будет концерт-презентация в сентябре в Алиби, вот, ну, отдельно в какой-нибудь программке, напомни, прям ближе к теме обязательно озвучим. Так, Алиска пишет, отсылочка в прошлое, да, приятно. Мэтт Догу напомнил несчастный случай. Так, что там? Алиска, я не знаю, то ли она Браво написала ребятам, то ли Браво ей напомнила группу. Ну и, собственно, все. Стаска пишет, я бы отстегнулся до камер. Камер на ремень полно. Камер. Слушай, у нас в Туле тоже начали вешать камеры на ремень. Но я, тьфу-тьфу-тьфу, пока еще нет. А вот к вам съездили мы во Владимир с Коляновной. Представляешь, в одном поселке нас две камеры щелкали. Вернее, мне кажется, это даже одна камера нас щелкала. Одна с морды. А потом мы пролетели мимо нее, она нас все с жопы щелкнула, и нам, понимаешь, пришло два штрафа. Вот так вот. А, вот, конечно же, ребятам Браво. Ребятам Браво. Вот, ну и замечательно. Отель Фиаско. Молосы. Молосы. Так, поехали дальше. Далее у нас Ионов и Точка. Соответственно, город Москва. Трек называется «За просто так». Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, какое сложное название. Ладно. Так, читаю сопроводиловку. Ионов и Точка сочетают в своем творчестве редкий для наших широт жанр зайдеко, луизианский блюз и русские народные инструменты. Баян, стиральную доску и балалайку. Популярность группы никогда не выходила за пределы МКАД и редких концертов в Питере. Но в нулевые годы 21 века любой клубный рок-тусовщик знал и любил группу и не раз плясал под их песни в пабах и клубах Москвы. Вот, я как основной москвич могу утверждать точно, я не слышал эту группу ни в каких пабах Москвы, потому что по пабам не хожу, тем более Москвы. Итак, Ионов и Точка, за просто так, Москва, поехали, ставим, слушаем, вы комментируете, а я сейчас ссылочку брошу.

0: правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, дорогие подруги, 21:53:10 на моих зеленых системных. Вот, я тут сейчас плясал и крикнул так это, в солнечную систему, во вселенную крикнул: подарите мне маракасы. Вот, Геннадий прям тут же пишет: купите мне телевизор. А там где-то снизу сосед орет: подарите мне холодильник. И вот оно, понеслось, посыпалось. Вот, Алиска пишет: имеются у меня маракасы, но жаба задушит — отдать маракасы. Вот так вот, вот она вся любовь к искусству. Вот, ладно, не надо мне ваши маракасы, я на них все равно маракасить не буду. Хотя иной раз можно. У меня же есть хрюшка-пердушка. Я с ней как-то на концерт даже ездил, играл. Ее нажимаешь, она идет. Вот, и прям народ кайфовал. Можно было просто даже не петь, не играть, ничего. Просто пердеть в микрофон хрюшка-пердушка, и прям толпа ликовала. Вот, Ринка, привет. Привет, говорит, я проспала. Но ничего, ты счастливая, ты уже поспала. А мне пока никак. Я так надеялся поспать хотя бы часик перед эфиром. Вот, но в 8:30 залетел уже сюда, на чердачную студию. И как давай готовить. Так, ладно, вернемся мы все-таки к группе «Ионов и точка». Так, классика стандартная, пишет Вадим. Юрка пишет: мне нравится такой мажорчик, но в Москве группу ни разу живьем не слышал. Вот вам еще один, который по пабам ходит и поет даже, но группу не слышал. Так, у меня интернет сегодня плохой, Ринка. Слушай, у нас сегодня ночью тоже, мне провайдер прислал в телегу, что сегодня они будут ставить антитеррор, какую-то приблуду. Короче, у меня же два провайдера в одном доме. Ну, не в то, что в доме, да, в котором я живу, а прямо у меня в доме два провайдера. Вот, Серега Башмаков, привет. Вот, один говнолинк, Ростелеком, да. Вот, ужасная связь, мерзкая. Вот, второй IT-сервис. Вот, они пока замечательно. Но я подозреваю, они сегодня ночью, им наша ФСБ поставит им штуку, которая будет отслеживать трафик и все такое прочее. И, видимо, этот провайдер тоже у меня будет плохо работать. Вот, и я так подозреваю, скоро нас поглотит эра контролируемого интернета. Вот, Володя Платвинов нарисовался. Привет, Оренбург. Мне, говорит, понравились. Секрет любил в свое время. Слушай, Володь, у нас уже несколько треков подряд, они прям все. Я думаю, к чему мы вчера с Коляновной так долго смотрели Колю Фоменко по телевизору. Вот, оказывается, вот к чему. Ванька нам сегодня наготовил, понимаешь, вот этих бибоп-групп. А как они, как-то же они правильно назывались? Сейчас я вспомню. Не стиляги, нет. Как они назывались-то, господи? Дын-дын-дын. Они же целое кино сняли, да? Поутру надев трусы, не забудьте про часы. Там, помните, баба с такими сиськами и с огромной жопой была. Там театр лицедеи. Вот, как же эти музыканты тогда назывались? Не помню. Да не помню, хоть убей. Спам-заглушки убивают сеть. Да не спам-заглушки, это ФСБ-заглушки. Это антитеррор, понимаешь? Это чтобы смотреть, что мы друг другу пишем. Вот. Глядеть, что мы смотрим, кто на какую порнуху анонизмом занимается. Вот, да, группа «Секрет», я помню. Я вспоминаю, как их в то время называли, этих музыкантов, стиль, как этот называли. Вот. Сейчас мы их... А как мы их сейчас вообще называем? Подожди, ну, сейчас... Это у нас... Кто они у нас теперь? Они у нас скашник. Не ска. А кто они у нас? Все! Бит-квартет. Вот. Я же говорю, битники. Битники. Вот, все. Вспомнил слово. Когда-то ты был битником. Да, вот же. А я теперь забыл, для чего я это вспоминал. Да твою мать, все, меня душить пора, ребят. Ладно, зачем я вспоминал название этих ребят? Зачем? Зачем я их вспоминал? Вот ладно. Нет, все, Серега, мы выяснили, я вспомнил. Меня Ванька правильно пнул в нужном направлении. Бит-квартет, битники. Они назывались битники, только я забыл, зачем я вспоминал, как они назывались. Все, Зухера пора душить. Знаете, это у меня же дед, он служил там, в Антарктиде, где снега, вот, где чукчи. Вот, и он мне рассказывал, что у чукчев у них такая традиция, я не знаю, сейчас, наверное, уже нет такого, а раньше это все было, то есть доживает чукча до определенного момента там, вот, и уже начинает он тяготы создавать в своей семье. Они всей семьей с ним прощаются, там дедушка, бабушка, кто там, неважно, а могут и обоих сразу вести, всей семьей прощаются, вот, песни поют, пожрут вкусненько, везут их на гору и там душат. Вот, так что меня тоже пора душить. Ладно, что там? Это склероз, переходящий в запой. Да нет, это не склероз, это уже просто деградация организма. На самом деле, когда столько работаешь... И я же перестал читать совсем, ребят. Я раньше очень много читал, вот, и был жутко эрудированным человеком. А сейчас я прям вот, ну, деградирую. Я сам понимаю, что деградирую, но ничего с этим сделать не могу, потому что вот эта арабская жизнь наша, она как бы вынуждает меня постоянно работать. Вот, сажают на ледник и до свидос. Не на ледник, душат они. Вот, они их увозят и душат. Ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? На этой позитивной ноте. Вот, и группа называется, смотрите, как хорошо. Группа называется «Свечи». «Свечи», вот. Ну, не зря мы про чукчу вспомнили, которого душат. Группа «Свечи». Про себя написано следующее. Коллектив, играющий открытый, простой и понятный панк-рок о смысле жизни, доверии, любви и искреннем отношении к этому миру. Вот, группа «Свечи», трек называется «Исполин». Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете, а я сейчас брошу все ссылочки.

0: нравится.
1: Что, правда?
2: Правда, музыка.
3: Итак, другие подруги, 22:04:44. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Вот. Но, скажем так, я возмущался. Я сидел, возмущался за эфиром, говорил такое себе. Вот, я повторю в эфир. Группа «Свечи», вы на меня не обижайтесь, ради бога. Я не потому, что там, ну, просто свое мнение говорю. Мне кажется, что как-то вот для панка не хватает злости, да? Для рока чересчур много панка. Вот, для попсы слишком много бж-бж-бж. Что-то получилось непонятно что. Вот честно, ну, не могу понять, куда начинать нравиться. Вот, ну и, конечно же, вот это вот такая стесняющаяся вокальная партия. То есть, или ребята прям вот совсем недавно как бы в музыке, да, или они там друг друга стесняются. Я не знаю, вокал, мне кажется, должен быть убедительным. А там прям вот как будто ребята извиняются. Ну, опять же, это лично мое мнение. Вот, я честно, я не понял, я эту группу не понял, я не понял, про что это и зачем это. Вот, смотрите, Мэтт Дог пишет, бодренько, да, «Свечи» были на отборочном «Революшн». Так, Геннадий пишет, да нормально, пожалуй, удалась программа. Так, Ванька пишет, где он написал, сейчас, он где-то, вот, мне они очень нравятся, он пишет, потому что как раз не просто панк-рок, а похоже на приличную группу. Ребята создали видимость приличной группы, понимаешь? И это вот уже повод, чтобы понравиться. Ну, не знаю. Мне кажется, что если ты панк, то ты должен играть панк. Вот. Если ты еще не определился, ну, как бы... Ну, просто вот, ну, я сейчас слышал, что панковские барабанщики, дун-дун-дун-дун-дун-дун, какая-то лайтовая гитарка и два ноющих мальчика. Вот это вот ласковый май под панковые барабашки. Вот, ну честно, ребят, не обижайтесь, это лично мое мнение. Я вот вообще ни в коем случае не хочу ничем обидеть. Просто вот, ну, мне кажется, вам надо как-то определиться, куда лететь. Вот есть у человека, да, у него, у животного, у любого животного у них раздельно, да, каки отдельно, писи отдельно. Вот, есть курица, птица есть, да, у нее клоака, у нее там вот все сразу из этой клоаки вываливается. Вот здесь такое же ощущение, то есть вроде бы и хочется за что-то зацепиться, да, вот мозгом я понимаю, что надо бы что-то послушать. Но я не пойму, что я слушаю. То ли я панк слушаю, то ли я рок слушаю, то ли я какую-то попсу слушаю. Вот этого не хватает. А когда человеку сложно определиться, мне кажется, это плохо для музыканта. Вот, ну, я не претендую, я не бог. Нет, я просто вот чмо, человек-улитка. Вот, старый, но что думаю, то и говорю. Так, не будь как старый дед. Вот, смотрите, мне пишут. Не будь как старый дед, все причитаешь и причитаешь. Ну, а что мне еще остается делать? Это как бы все, что мне осталось, с кайфом причитать и хаять. Вот молодежь пошла, ой, какое говно играют, какое говно. Вот, смотрите, пишут мне в YouTube, Серег Башмаков пишет. Не сильно они осмысляют жизнь, не оптимистично. Но музыка на поп-рок. Музыка на поп-рок. Так, Ринка пошла спать. Давай, спи, давай ты. А что ты за нас страдаешь? Легла да уснула. Я бы прямо сейчас бы лег бы спать. Но мне, видишь, еще надо. Мне еще целых две песни надо поставить. Вот. Ладно, далее у нас, знаете что, есть девочка Ланка, а здесь мне латиницей написано Ланка Сри, вот, Сри Ланка, написано вот, что это гитарно-вокальный инди-проект Сри Ланка, собравшийся из участников команд «Весна Масая», «Муфта», «Моховая борода» и «Полботинка». Кстати, а вы знаете, что «Муфта», «Моховая борода» и «Полботинка» — это замечательная, понимаешь, книжка такая есть, детская. Я не помню, правда, кто автор. Мне кажется, то ли поляк какой-то, то ли чех. И вот они сделали... Там столько было романтики вот этой вот в книжке. Ты вы знаешь, они жарили сосиски. Вот, они пили чай из моха. А мох они драли прямо из бороды. Вот, то есть там такие продвинутые чуваки были. Вот, и ездили они на фургончике. Это прям вот были бременские музыканты. Вот, а ребята сперли и сделали из этого группу. Ладно. Палыч и Большая Жизнь. Музыка группы... Я отвлекся, извините, пожалуйста. Музыка группы полна свежего воздуха, любви и золота, гармонии и рифов. Послушав их песни, те, кто умеет объясняться в любви, оценят. Кто не умеет, получат шанс научиться. Вот. Эна Раут, эстонец. Ну, я помню, что вот откуда-то оттуда. Не наш, не совсем советский автор был. Вот. Ладно. Итак, Сри-Ланка. Сри-Ланка. Трек называется «24 августа. Огня или ветра». Поехали. Поехали.

0: правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, друзья, 22:14:47 на моих зеленых системных. Вот я сейчас за эфиром ругался. Ругался сильно. Вот русские ребята поют по-русски. Вот, и написано у них латинскими буквами, написано Сри-Ланка. Я быдляк. Я необразованный человек. Вот мне как написано, я так и считаю. Мне вот Ванька написал сейчас, что по-английски пишется Сри-Ланка, а по-русски читается как Шри-Ланка. Ну, я баран. Вот, ребят, что за мода вот эти англицизмы какие-то? Нахера? Ну, если вам... Ну, напишите вы себя по-русски Шри-Ланка, и все. Шри-Ланка. И все будет всем понятно. Вот, поэтому сами виноваты. Сами виноваты. Вот, поэтому вот сегодня у нас все группы назывались по-русски. Один чуднее другого, но по-русски. И читать было приятно. А тут какая-то вот Сри-Ланка. Ладно, Ланка-Сри. Ребят, не обижайтесь, я не со зла, но вот вам, кстати, это так вас будут читать 45% русского населения. Вот к этому и готовьтесь, когда называете себя какими-то англицизмами. Вот, опять же, недавно был случай, да? Вот, смотрите, у нас сейчас Ринка присутствует в чате. У них группа называется X8. X8, понимаете? Они название свое, знаете, как пишут? Е, X и восьмерочка. Вот. Я их читал. X8. Оказывается, это X8. Твою мать, мы русские люди. Мне даже в голову не приходило, что это такой вот у них, как это называется... Загадочка такая. Ну, Ленин любил их разгадывать. Ребусы. Нет, не ребусы. Как оно называлось-то? Господи, вы меня поняли. Я тупею, я реально тупею, деградирую. Вот, поэтому вы думаете, что это так оригинально, а на самом деле, видите, нас же дебилов много в стране. Я про себя и таких, как я. Вот, так что не обижайтесь, пожалуйста. Вы сами себя так назвали. Ладно. Так, что нам пишут? Смотрите. Пишут. Мне нравится эта песня, альбом нравится. Геннадий пишет. В припеве похоже на Кутикова. Слушай, я с Кутиковым так долго ругался из-за Вадима Манцева, что я совсем забыл, что он музыкант, и он когда-то как-то пел. И он когда-то как-то пел даже. Вот. Поэтому сейчас я даже не помню, как он звучит. Так. Что там еще? А и все. И больше никто ничего не написал. Вот так вот. Совсем мало комментариев. Вот как поют, так и обзовем. Серега Башмаков пишет. Вот. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Лирика 40. Вот, опять же, все по-русски. Видите, Лирика 40. Все понятно. Это предпоследние авантюристы и романтики от рок-н-ролла. Без лишнего пафоса и серьезности они снова и снова рассказывают нам историю о своей жизни, вовлекая слушателей в калейдоскоп событий с предельно ясной системой координат. Оптимизм Лирики 40 безусловен и заразителен, а их внегласный манифест слышится в каждой ноте и уверенно сообщает нам о том, что, что бы ни случилось в жизни, в итоге все обязательно будет хорошо. Я прям на одном дыхании прочитал. Ни одного умного слова, ну, кроме внегласный и манифест. Смотрите, вот какой хороший человек писал им сопроводил. Умница. Я от всей своей быдляцкой души передаю огромное спасибо. Было очень приятно читать. Итак, ставим, слушаем. Лирика 40, город Москва. Трек называется «Я приду». Вы комментируете, вы слушаете, а я сейчас вам брошу ссылочку. Поехали.

0: Правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, другие подруги, 22, 23, 38 на моих зеленых системных. Вот, Мэддог пишет, козырек назад, значит, уже хорошечно стал. Да нет, просто эта кепка, она какая-то жаркая, прям очень жаркая. Вот. Так, ни хрена там паровоз у тебя. Да, я уже рассказал, блин, у меня же, я же свои сигареты курю, я сам табак покупаю. Вот, забиваю. А тут, ну, туда это надо идти далеко, доставать поднос, а курить жутко хочется. Я взял вот этого, ну, дорогого табаку, а он же глицерином пропитанный весь. И я его прям закурил, тут дымище пошло на весь этот. Вот, смотрите, Ванька пишет, люблю эту группу, плясал на их концертах. Это он про лирику 40. Вот, мы с Ванькой столько лет уже знакомы. Он постоянно пишет, плясал у этих на концерте. Плясал у этих на концерте. Я ни разу в жизни не видел, как Ванька пляшет. Вот, эти 2.5 метра счастья, как он пляшет. Вот он меня видел во всех ипостасях. И пляшущим, и бесцельно ходящим, и прыгающим со сцены, и спящим за главной сценой. Вот, и пинающий князя под жопу Андрюху. Вот, он меня каким только не видел. Ваньку я всегда видел только в пристойном виде. У него 2 состояния. В пончо и без пончо. Все. Ванек, где ты все время пляшешь? Почему мы ни разу не плясали вместе? Так, Серега Башмаков пишет. Бодренькая музыка, но в тексте слишком много уделяется рифме. Чуть меньше рифмы и больше смысла, это будет лучший вариант. Вот, и все. И все, и больше нету комментариев от слова совсем. От слова совсем. Вот, но, от себя могу сказать, что сегодня я понял, что когда много одноплановой музыки, в конце становится скучно. Вот Ванек пишет, я прямо сейчас танцую. Видишь, как тебе хорошо. А я нет. А я не танцую. Вот, я буду танцевать завтра. Вот, Мэддог пишет, он пляшет про себя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Эммануэль. Вот, и чего? Все-таки, Ванька, не надо делать прям вот такие прям однотипные подборки. Я понял, что это скучно. Смотри, мы вначале все кайфовали. Вот, все писали, ты дым в машине, хорошо, кайф. И чем ближе к концу, тем меньше комментариев, потому что оно все одинаково, и все, и люди устали. Надо как-то их бодяжить между собой. Я понял. Надо подборки делать полувеселые, полугрустные. Чтобы было время покурить. Вот, ладно. Собственно, друзья.

Я. Завтра нет, завтра точно нет. Скорее всего, в понедельник. Да, давайте, или в воскресенье ночью, или в понедельник рано утром на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Вот, появится голосовалка. Целый месяц у вас. Ставьте галочки за всех, кто понравился. Через месяц выберем того, кто будет крутиться у нас в постоянной ротации. Вот, на сегодня спешу откланяться. Вот, пойду сожру что-нибудь. Да, я пил. А есть не ел совсем. Вот, машу всем лапкой. Радиослушатели, услышимся с вами, скорее всего, не скоро, потому что, скорее всего, ну, я конкретно про себя, я беру, наверное, для миксера отпуск, потому что как-то грустно прям совсем стало. Все музыканты, походу, разъехались по фестивалям, вот, да и у нас тут, понимаешь, есть чем заняться. Вот, поэтому, скорее всего, мы услышимся с вами в бомбардировках, и через месяц в последней пятнице. Вот. А миксера пока не будет. Миксер пока встает на паузу. Вот. Но следите за нашей группой. Вот. Все, радиослушатели, говорю вам всем пока. И, понимаешь, кладу трубку. А на стриме еще минуточку повещу.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуфранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна?
3: Sunny

Кто не понял, это Шерилин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки. Воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. «Believe». В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все, от оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями. И с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

свет взять тебя из твоих же картин. Каждое завтра окрашено в белый. Знаю, не хочешь,

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Не фармат.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто, ну как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

что-то не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, Настя повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем. 21.00, среда. А это значит, что очередной неформатный миксер в эфире. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло, Коляновна, Фрекенбок, в рот мне ноги. Вот, и для новеньких давайте расскажу, как будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите по неформатной радио. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже все перебрались в WhatsApp. Но на всякий случай я все равно всех предупреждаю. В WhatsApp заходите, ссылочка на наш эфирный чат есть как в эфирной теме во ВКонтакте, так и большая жирная кнопка в нашей группе «Эфирный чат». Собственно, тыкайте, и дальше там все расписано. Вот, ну и теперь я переключаюсь к приветствиям. Приветствуем, здравствуйте, друзья. Привет слушателям iTunes, привет слушателям Google подкастов, привет слушателям Spotify, ну и, конечно же, вам, те, кто находится у приемников, у телевизоров, у компьютеров, у мобилок, кто чем слушает. Всем, кому чем удобно. Димка, привет. Серега, здравствуй. И еще один Димка, здравствуй. Дениска, здоровище. Молдаванский наш друг Родик, здравствуй. Стрела Морфея в обеих ипостасях. Вот, кстати, я вижу, Саня рассекретился. Он у нас появился во ВКонтакте, наконец-то, как единый человек, а не как Стрела Морфея. Колка, дружочек, привет. Юрка, приветище. Витос, здравствуй. Ленка, Янка, привет. Кого забыл? Женек, здорово. Яха, бухай. Тебе сегодня можно. И я не скажу, я ничего не скажу. Вот, иди просто и бухай. Вот, ну и вижу, тут группа «Наш регион» появились. Вам тоже приветище. Мира, здравствуй. Антоха, здравствуй. Все, я останавливаюсь читать список, который буду здороваться половину эфира. Коляновна, ты будешь здороваться половину эфира, нет? Что ты там притихла, сидит в тихомолке?
3: Я просто скажу всем привет.
2: Вот, всем привет. Всем привет. Итак, победители прошлой программы. Победители прошлой программы. Вообще, голосовалка была тухлая, друзья. Скажем честно, я расстроился. Да ну нахуй. Ну, в самом деле, три месяца не было миксера в эфире. Отдохнули все. И такая вот тухлая, понимаешь, сраная голосовалка. Победитель набрал 43 голоса. Да куда это, в какую жопу сралось? Ну, это же просто какой-то кошмар. Битвы не было. Я категорично расстроен. Напьюсь. Итак, победитель у нас. Земля королевы мод. Молодец, Колка, поздравляю. Поздравляю от всего прям чистого сердца. Забираю в ништяки, конечно же. Это, ну, просто вот даже если бы херово все сделали, вот даже если бы все было плохо, но у меня просто рука бы не повернулась. Кирюшу с Маринкой забираем в ништяки обязательно. И забираю в ништяки группу «Хожай». Вот, потому что за них меньше всего проголосовали. И я так подозреваю, что ребята, во-первых, они у нас из Киева, по-моему. Ну, если я не ошибаюсь. И, конечно же, у них мало поклонников в России, поэтому как бы у них мало шансов было выиграть голосовалку. А тречище прям вот, ну, хорошая песня. Соответственно, три вот эти трека у нас попадают в постоянную ротацию. Сейчас мы их ставим нон-стопом, дружно слушаем. Вот, у кого есть что налить, давайте наливайте. У кого есть что погрызть, давайте закусывайте. Ну, а мы через три песенки с Коляновной нарисуемся.

И еще один трек-победитель. Вот мы выяснили, что Хажай у нас из Харькова, но тем не менее, это же все равно Украина. Я тут не ошибся. Итак, еще одна песенка, и мы с Коляновной будем трахать вас.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну ладно, нахрен не надо, надо было блины делать.
3: Вот.
2: Ой.
3: Ой, слышали, да?
2: А вот. Чё мне блины делать?
3: Слышали, да? У них матерью был Новосельцев.
2: А что, я работаю.
3: У них матерью был Новосельцев.
2: А он блины мне не делает.
3: Вот так вот, вот. Итак, друзья, привет, Вадим. Привет, Олежек. Ну, давайте я сегодня отцов-алкоголиков поздравлю. У нас сегодня Яшка празднует днюху ребенка. Олежек празднует днюху ребенка. Я чувствую, эти двое сегодня наебенятся. И, собственно, по окончании эфира они встретятся в Дискорде и будут... Знаешь, долго и продолжительно обсуждать всякого рода жратву. Вот, Димка наш взял привычку с Вадика и шлет нам всякую, понимаешь, вкусноту в ленту. Вот, но Вадика вы все равно не переплюнули. Обратите внимание, сегодня у него креветки не размороженные. То есть он их будет... Как щелкунчик совать в рот и хлопать по нижней челюсти тапком, чтобы они с хрустом рассыпались на языке. Вадик, привет! С кем-то я еще забыл поздороваться, кого-то видел, кто-то нарисовался. Вот. Ну да ладно, с Кирюшей поздоровался, не помню. Ну, на всякий случай, привет тебе, Кирюша. Вот. А итак, все, отзвучали победители, собственно, отзвучали. А давайте уже перейдем к основной части миксера, к новым трекам. Сегодня народу будет разного. Я сперва хотел насобирать из одних новеньких. Вот прям хотелось мне. А потом смотрю, у наших стареньких тоже появилось новенькое. Ну, думаю, как же так, надо их тоже брать. Вот, соответственно, сегодня такой у нас миксер новостарый, староновый. Короче, нормально. Нормально все будет. Должно быть интересно. Вот, если вы мне накидаете еще жратвы в эфирный чат, я тогда с вами, может быть, даже и бухну. А может быть, даже нет. Я не знаю. Я еще не решил. Но выпить хочется, конечно, потому что я, сука, долго терпел. Долго болел, долго жрал пенициллиновые наркотики. И выпить не с кем. А, собственно, с женой сел выпить две стопочки и больше неохота. А с вами хоть можно набубениться. Итак, ладно, давайте уже... Димка... Пишет, вот у меня тоже красной икры море, но я ее не ем, что-то не заходит в этом году. Ну, потому что у тебя там как бы в Хабаровске этого говна хоть жопы ешь, как говорится, да, у вас там. Слушай, а у вас же там камчатские крабы, наверное, есть, да? У меня есть вот такая мечта, но сперва у нас была мечта с Коляной лангустины. Вадик нас накормил лангустинами. Теперь ждем, когда нас Димас...
2: Кто-нибудь
3: Димас накормит камчатским крабом. Вот, я так подозреваю, Камчатка от Хабаровска там не шибко далеко. В принципе, краба достать... Вот, пишет мне Колка, что я уже накатил. Нет, я еще не накатил, но желание такое имею, в принципе. Вот, давайте уже будем начинать. Итак, первая группа. Рукой нашей госпожи Коляновны первой группы в сегодняшней программе будет наш регион. Город Челябинск. Вот, кстати, Коляновна прям очень благоразумно поставила их в самое начало, потому что у них сейчас глубокое, понимаешь, утро. Глубокое утро, и надо их поставить первыми, чтобы они могли махнуть стопарь и уже пойти спать. Итак, город Челябинск, группа «Наш регион», трек называется «Закрываю глаза». Про себя написано. А город Челябинск, группа «Наш регион», трек называется «Закрываю глаза». Про себя

девочки, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои какие-то ближайшие встречи, концерты, там, я не знаю, что угодно кидайте, это не наказывается, это приветствуется. Но дублируйте, кроме Дискорда, еще во ВКонтакте. Хоть там у нас, мы уже оттуда людей вытянули, общаются все в Дискорде, но все-таки потом туда люди зайдут, когда запись эфира увидят, и может кому-то захочется, может кому-то понравится ваша музыка и захочется вступить, чтобы они эту возможность имели. Итак, все рассказал, наш регион Челябинск, закрываю глаза, поехали, ставим, слушаем, вы комментируете.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном.

Друзья, 21-28 у нас, на наших зеленых системных, собственно, у группы «Наш регион» сейчас сколько? 29, да? Сколько у вас там? 29 часов 28 минут. Вот, и как бы в полку наших челябинских неформатных прибыло. Есть у нас группа «Трамвай 13-й путь», есть у нас замечательный Андрей Высоцкий, который у нас находится в ништяках, в золотой коллекции. И вот прям такой, такая хорошая заявка на попадание в ротацию еще одной челябинской группы. Это «Наш регион». В принципе, даже вот со Славиком я забыл поздороваться. Я же помню, с кем-то забыл. Славик, привет тебе, наш минский друг. Вот. Я на чем-то остановился же, да? Я начал говорить про «Наш регион». Вот меня все вполне, в принципе, устроило, кроме вот этого «ты». И Коляновна начала похрапывать. Потому что, вот мне кажется, ребят, я сейчас вот не в обиду, просто вот честно говорю, мне кажется, вам вот этот момент надо как-то пересмотреть. Вот что-то там перекроить, потому что, ну, как-то... Это... Вот, слышите? Это заразно. Вот я просто... И тут же Коляновна, она, понимаете, издала звук. На самом деле, если надо убаюкать женщину, то самое оно. Просто вырезаем вот этот кусок из припева, включаем на повтор, на репит, и пошло, поехало. Вот. А так, в принципе, в целом все неплохо. Все неплохо. Так, начинаю читать. Так, давайте, во-первых, обновлю ВКонтактик. Обновлю ВКонтактик. Там же иначе невозможно ничего увидеть, пока не обновишь страничку. Так, никто туда ничего не пишет, это хорошо. Вот, начинаю читать наш Дискорд. Итак, Слайк пишет: добротно, вроде, но не более. Слишком все среднее. По музыке и по тексту с вокалом. И почему не было нормального вступления? Да было оно. А оно начало, играло. Там соляк минут на 10 был на вступлении. А я просто все это время трепался, что-то рассказывал, а потом раз кнопку нажал, и сразу песня пошла. Ну, так просто совпало. Так, Димка пишет: мне заходит. Олежек пишет: эта песня уже у меня в телефоне, потому как новинки на сайте прослушиваю сразу. Мягонько и очень приятненько заходит ритм. Вот. Мы с женой уже перевели креветок разных видов и теперь перешли на привычную тараночку. Очень душевно. А мороженые креветки вы с женой ели? Не ели. Вот, попробуйте мороженое. Попробуйте, как Вадик. Только из азота. Только хардкор. Вот, креветка должна, понимаешь, хрустеть на зубах вместе с зубами. Зубы должны замерзать от креветки. И нервное окончание просто вылезать с обратной стороны десен от холода. Так, Ленка пишет: зашла мне песня. Так, Дениска пишет: в целом понравилось. Единственное, припев бы чуть поднажать. Но это на мой вкус, а так кайфово. Так, Стрела Морфея пишет: приятная, ненавязчивая композиция, хорошее соло. Витос пишет: красиво, видно, что ребята стараются. Так, что там у нас? Вадим пишет: гитарист огонь, песню чуть-чуть прослушал. Чуть-чуть. Вадим тоже отвлекся на соло. Он тоже отвлекся на соло. Вот, ребят, ну что, хорошая заявка. Хорошая заявка. В принципе, чего? Грузить еще песен, хочу послушать, что у вас там еще есть. В принципе, все здорово, все неплохо. Ну вот, кроме... Но это, опять же, вкусовщина, да, как бы. Может быть, только я это и заметил. И то, может, просто потому, что сейчас Марс находится в Юпитере, и какая-нибудь там сраная муха укусила меня в левую ягодицу. Все может быть. Едем дальше. Едем дальше, и дальше у нас Яночка Нуар, да. Мы очень долго думали, что ее зовут Янка. Я ее называл Янкой. А потом я увидел, что это, блин, не Янка, а Ленка. И теперь она у нас Ленка Янка.
Вот, теперь она у нас Ленка Янка. Это уже не дебют, потому что я помню, что как-то мы что-то так вот разболтались. Я нашел ее песню, там, несведенную абсолютно какую-то старую, грустную. И мы ее под синие руки и ноги, понимаешь, включили и послушали. Поэтому это уже не дебют. Но, в принципе, как полноценного участника, конечно же, дебют. Дебют-дебютище. Итак, Яночка, Нуар, группа. Чёрт побери. Песня называется «Титры». Слушай, Янка, я помню, что ты у нас с Украины, а вот откуда, я не помню. А, Николаев. Вот, город Николаев, Украина. Про себя написана следующая совместная работа с николаевской группой. А, Корт. Ну, а если Корт, то почему написано «Чёрт»? Чёрт побери. Михаил Светлов, Цигель. Вот, итак, ставим, слушаем. Титры, город Николаев, Янка Ленка наша. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21:39 на наших зеленых системных. Я только что пытался угробить Коляновну. Понимаешь, ломал ей ноги, руки. Мы тут пытаемся тариф поменять на телефоне попутно. Попутно за эфиром было... дорого и много, решили сделать поменьше, стало еще дороже. Вот, и теперь думаем, то ли... как там, нас осталось только два, угу. Нас с тобой наебали.
3: Да. Ну, ты мне ногу отхиачил.
2: Ну, не все
3: села
2: же.
3: Села такая туша.
2: Что ж мне?
3: На этом гулопаде. Что ж мне,
2: холодца захотелось всю свинью резать, что ли? Ну, ножечку одну хрупнули, ничего страшного. Так, ладно, отзвучала у нас Ленка Янка наша. Давайте будем читать сразу комменты. Сейчас мы обновим ВКонтактик. Обновим ВКонтактик. Вот, нету там ни хрена, это хорошо. Так, Мира пишет, начало заходит четко, прям вход вокальный. Так, Олежек пишет, ребята очень стараются, идея интересна, но качество низкое. А Кирюш пишет, слышал этот трек еще до эфира, кайфово, нестандартно. Кстати, название тоже... интересно, и могу провести параллель с Агатой Кристи. Стиль похож. Ну, не знаю, где же тут похоже на Агату Кристи. Не соглашусь. Так, Слайк пишет. А вокал как-то зажат. Из-за этого не могу воспринять всю песню как цельное произведение. Разожмите этот, расслабьте уже сфинктер и пусть вокал льется рекой. Льется рекой. Так, Олежек пишет. Настроение есть и песня хорошая, но запишите ребят в качестве. Ребят, запишите. Сейчас прям вот встали и пошли, понимаешь, писать в качестве. Разбудили весь Николаев. Причем советую писать прям в центре города. Выставить колонки. Большие, самые жирные колонки, которые найдутся в городе. Вот, и писать. Так, ладно. Так, что там у нас? Где бэки? Где бэки, Серега спрашивает. Смотрелось бы шикарно. Тимка со Слайком согласен. Олежек пишет, в качестве будет бомба 100%. Я понимаю, это, скорее всего, у вас демо. Скорее всего, это у вас демо. Так, Димка, вот он, Димка пишет, а мне кажется, что это саундтрек к фильму про братву с 90-х, типа брат. Атмосфера 90-х в песне прям сильная. Мне, если честно, прям очень прикалывает своей оригинальностью. Я вот просто сейчас думаю, Димка, а ты в 90-х под лавку уже проползал на четвереньках или нет? Вот просто как ты можешь судить об атмосфере 90-х?
3: По фильмам.
2: По фильмам? Ну, вы тут сейчас на этот... На атмосферничаете по фильмам. Так, Вадим пишет, сведение надо свести получше. Сведение свести, запись прописать. Вот, смотрите, у нас один запись прописать, второе сведение свести. А я сейчас скажу песню пропеть еще, да. Так, Квазар пишет, начало зацепило, потом вроде и здорово, и что-то непонятно. Или сведение плохое, или бэка не хватает. Вот, то ли лыжи не едут. Так, что там у нас? Витос пишет, больше похоже на демку, надо все переделать. Так, Димка пишет, в общем, так даже более андеграундно, если по сведению подходить. Ну, тут надо определиться, как бы я считаю. Или делать андеграунд прям полную жесть. Но только прям писать. Это андеграунд, не подумайте. Гитарист не калека. У него нет протеза. У барабанщика нету колотушки на голове. Он лупит ногами, руками. Как пол. Это просто авангард. Мы так видим. Вот, тогда уж так надо прям называть трек. Так, что там у нас еще... снегу не бывал и урожай нонче. Снег у вас. У нас тоже что-то его навалило тут. Пора бы убавлять.
3: Уже где весь... это тебе навалило?
2: Вон у нас кругом снег.
3: Ну, если ты его не чистишь, то не знаешь, что его навалило.
2: А зачем его чистить, если его валит и валит? Он все растает через неделю.
3: Вон сегодня дождь был.
2: Вот. А снег даже не тает, а дождь был. Так, Женек, просто Евгений у нас нарисовался. Привет тебе, Женька. Пишет: жирные колонки — залог успеха записи. Инфа сотка Азухи. Да! А ты как думал? Колонки должны быть жирные. А причем, если они не жирные, их надо срочно намазать солидолом. Причем, вот ручки сами помазать. Сами ручки, которые для транспортировки. Чтобы, когда вас менты выгонят с площади, вы же пишетесь, вы же там не херней занимаетесь. Ночью причем это надо делать. Вот, чтобы они не могли унести колонки, и когда они уедут, вернуться и продолжить писать. А ты как думал? Вот, так. Либо сведения сводить, либо авангард. Да-да-да. У нас, кстати, Родик, он этим балуется, он записывает все в блокнотике. Он раньше нам полил контору, он нам фоткал свое пиво на фоне своих вот этих вот, ну, у него блокнотик там, и мы всегда смотрели с Коляна, не какое он пиво пьет и сколько там процент и шаг моча, а мы смотрели именно вот, что он там выписывает. Там у него интересная была коллекция.
3: Походу просрал, что
2: он походу закодировался, я понял. Так, ладно, что там? Вот, Димка у нас в конце 90-х уже вовсю пивко попивал.
3: Вот,
2: но,
3: видишь,
2: как тебе сказать, я тоже с 5 класса пиво пью. Но, как тебе сказать-то, господи, боже мой. А вот как тебе сказать? Как я тебе не скажу.
3: А я, кстати, в 90-х еще пиво не пил.
2: Ну, кто же с героина ради пива слезет, я не знаю.
3: Ну что ты пропалил всю ёпарную театр?
2: Ну, все, нам же в новостях сказали, Тула — самый героиновый регион. Так, ладно, в Москве дождь.
3: Метеосводка пошла.
2: Метеосводка пошла, да. В Минске солнечно, плюс 7.
3: Местами плюс 8.
2: Местами плюс 8.
3: Возможен дождь.
2: В Хабаровске минус 13. Снега маловато. А сейчас средства от поноса. Друзья, сейчас мы будем рекламировать средства от поноса. Ну, раз уж у нас этот прогноз погоды. Ладно, давайте будем ругать уже Ленку Янку. Ленка Янка, Ленка Янка. В принципе, смотри, все интересно. Но настолько сыро, вот все пишут переписать, переделать. Можно не переписывать, можно не переделать, надо доделать. Вот просто довести до ума то, что уже сделано, довести до ума, я считаю, можно. И будет запиписечно. Вот, и да, и да, и вот, и да, и нужно довести до ума, и все будет хорошо. А, так, едем дальше.
3: Далее а у нас... что это за красная линия?
2: Где красная линия?
3: Вон там.
2: Вот это?
3: Под Славкой.
2: Видишь, написано «Новое». Это то, что мы с тобой еще не прочитали. Вот тут, видишь, написано «Жир должен стекать». Жир. А, есть группа «Акулий жир». Вот он пишется через «ы». А у нас солидоловый жир, он тоже через «ы» пишется. Это вот в Челябинске, в припевах там поют и вот жир. Жир.
3: И новое.
2: И новое. Вот. Так, Женек пишет: исходники надо обновлять, гитары просто никакущие, на остальное нужно атмосферу, ну и общее звучание продумать. Жень, если начинать продумывать общее звучание, я считаю, надо довести до ума то, что есть. Там на самом деле просто не доведено до ума. Ничего там переделывать не надо, ничего там переписывать не надо. Просто вот сесть и позаниматься кропотливо. Ой, что я сейчас говорю, да? Ладно. Друг.
3: Мой друг.
2: Друг. Это песня так называется. Друг. Группа «Тибет». Город Арзамас. А, кстати, открыли Арзамас или нет? Ну-ка, расскажите мне. Арзамас у нас в чате присутствует. Я, насколько помню, Арзамас был закрытый город. А, еще мне интересно, почему он был закрыт. И ну-ка, спалите мне контору. Расскажите мне все эти страшные ужасы, почему Арзамас был закрытым городом. Так, про себя ничего у них не написано. Собственно, ставим, слушаем. Поехали, группа Тибет, трек называется «Друг». Ссылочку сейчас кину, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21... 53! 53. ПДСАК. Иу-Иу, сказала Коляновна. Коляновна сказала, за тобой приедут Иу-Иу. Вот думайте, кто это? Кто такие Иу-Иу?
3: Иу-Иу-Иу.
2: Так, отзвучали у нас группа Тибет, город Арзамас. Что-то я не вижу ребят в эфирном чате. Где? Где, понимаешь, эти участники? Ты им написала?
3: Да, они даже у себя в группе отметили, они что они сегодня...
2: Они в группе отметили. А чё?
3: Тут тусуются.
2: Какого хрена вы тусуетесь молча? Ну-ка, пацаны! Пацаны, ну-ка, заходь! Заходь в эфирный чат. Что такое? Что-то... Народ требует своих героев. Нам в кого-то надо кидаться тухлыми помидорами. Так, давайте буду читать. Вот... Кстати, Саня написал, что... Светка развязала. И вот этот рфяц, это, походу, то же самое, что у Коляновны иу-иу-иу.
3: Вот. Вас обоих иу-иу.
2: Вот это рфяц. Вот. Мы выяснили, что Арзамас открыт. Вот. Закрыт Саров, там ядерщики, пишет Сашка. Подожди, нет, я точно знаю, что Арзамас, ну, по крайней мере, раньше был закрытым городом. Может, он сейчас открыт? Раньше был закрытый город, потому что у нас там служило несколько ребят. Вот, и я просто эту информацию помню, я ее не придумал. Димка пишет, вот, курить бросить несложно, но лучше не начинать. Песня «Огонь». Витос пишет, вроде неплохо. Вокал, походу, передавили. Динамики нет совсем. Совсем. Так, Олежек пишет, атмосферно я подобное исполнял на электрухе и понимал, что в акустике звучало бы мягче. Лирично, пятерочка за трек, ребята, молодцы, молодцы. Так, Слайк пишет, Тибет хорошо заходит, ничего не раздражает и даже наоборот, прям тибетская гармония. Тибетская у нас гармония. Мира пишет, мне кажется, после первого прослушивания запомнится, завтра проверю. Классно. Так. Что там у нас еще? Вот, Вадим пишет, звучат хорошо. Вадим, у меня просьба. Поднеси кружку с креветками к вайберу. Погреми ими. Погреми ими. И отправь мне. Я хочу это... Я буду периодически пускать это в эфир. Так. Серега пишет. Следил за гитарами. Отлично. Голосу не хватало поддержки. Голосу не хватало стакана коньяка. Да нет, нормально там, в принципе, все. Все нормально. Вот, Родик пишет. Норм, но что-то не то. Вот, пишет Слайк, помню, был Арзамас 16, это не то же самое ли? Ну вот я и думаю, что может это то же самое... А, может Арзамас, Арзамас 16, это, наверное, разные все-таки вещи. Вот, я понял, почему Арзамас открытый город. Арзамас 16 был закрытый, да, все верно. Все сходится, ребеночек не наш. Так, ну и шо, где? Где пацаны?
4: Пацаны!
2: Пацаны! Нету! Нету! Вот, Коляновна им писала, старалась. Эх вы! Ну и ладно, идем дальше. Идем, не хотите вы с нами общаться? В жопу вас. Следом у нас группа «Вне очереди». «Вне очереди». Так, сейчас мы закроем пацанов. А, мы их уже закрыли. Вот, «Вне очереди». Город... Волгоград. Так, про себя. Опять же, ни хрена не написано. Песня называется «Четыре стены вне очереди». Так, вам «Четыре стены вне очереди». Упал, отжался. Волгоград, поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: И М на латинском, и О на латинском, и БПШ на латинском. Ни писек, ни лайков. Ни писек, ни лайков. Ни писек,
3: нету,
2: ни лайков.
3: Писек, ни лайков.
2: Друзья, я заявляю, я хочу, чтобы в ВКонтакте были письки. Не лайки, а грустные письки, блядь. Чтобы не только сердечки можно тыкать, а в грустные письки, чтобы можно было тыкать. Вот, ребят, ни в коем мере не хотел вас обидеть, но вот честно, мне послышалось, я улыбнулся, потом смотрю, просто Евгений то же самое пишет про письки и про ларьки. Вот, поэтому я требую, чтобы во ВКонтакте появились грустные письки рядом с лайками. Вот, и чем больше тыкают в письку, тем она грустнее, чтобы становилась...
3: Да нет, она наоборот.
2: Чем больше писек, тем писька будет перерастать в лайк. В большой такой, знаешь, жирный лайк. Вот, так, ладно. Что, давайте будем читать. Так, пока Зухеру стеклянные креветки снимал, песню прослушал. Ты тряс? Ну-ка сейчас, подождите. Не гремят эти креветки. А, так, ладно. Нет, я прям вот хотел, чтобы услышать звон креветки. Я слышал звон стеклотары. Я слышал звон воздуха. Я слышал звон в ушах. Вот, когда мне биту об голову сломали, я слышал звон биты. А вот звон креветки, это прям... Чего, когда мы слышали звон креветки?
3: Мы когда покупали этих королевских, мать их, идти.
2: Они не звенели.
3: Тигровые.
2: Они
3: замороженные были, берешь
2: мне
3: их,
2: не пришло в голову ими позвенеть. Я же к чему говорю? Я представляю, как это выглядит.
3: Есть мудозвон, а ты будешь кем? Креткозвон?
2: Я как бы он и есть. Поэтому не надо меня тут это дискредитить. Все давно знают, кто я и с чем я. И с кем я. Так, ладно, пишут вот Бас, ничего такой. Олежек пишет, эти бравые парни уже давно у меня в моем сборнике на мобилке, поэтому только респект, я за них уже проголосовал. Так, Мира пишет, резко сходу заявляют о себе с первых секунд. Так, вокал отличный, вообще мотив отличный, знал, что такая песня не будет без внимания. Вот, и вот мы доходим до ни писек, ни ларьков. Ни писек, понимаешь, ни ларьков. Прям совсем грустно в этом городе. Писек, ни ларьков. Это мы звонили как-то в такси, вот. И я говорю, девушка, нам нужен трезвый водитель. Она мне на полном серьезе, у нас, говорит, нет трезвых водителей. Я говорю, что совсем? Она говорит, совсем. Я говорю, ни одного у нас в такси трезвых водителей нету. Так что вот. И про письки то же самое. Так, ладно.
3: Какушка.
2: Какушка, да. Вот, Юрка пишет, хорошая песня, барабана немного мяса. А, барабанам немного мяса по мне не хватает. Ты знаешь, там не хватает пинка. А там вот, в принципе, оно все так вот гудит. Ровненько, но вот пинка не хватает. Именно такого вот прям вот на очень низкой. Чтобы вот мне из фазы инвертора пыхнуло в морду и сигарету сдуло нахер изо рта. Вот такой вот прям пиночек нужен. И, ну опять же, это лично мое мнение. Вокалу не хватает, чего там не хватает. Ну это опять же, это не вокалиста работа, а вот звукаря, который делал этот трек. Там очень нет объема. Вот прям, не как назвать, напора. Короче, вот надо, хочется такой тугой вокал, хороший, плотности не хватает. А он как будто вот прямо у меня из соседней комнаты поет, так это, а я тут сковородками гремлю, понимаешь? Он там поет, а я тут, блядь, сковородками гремлю и пытаюсь пинок басу добавить. И получается такая вот не сваруха. Я бы еще бы, конечно, если в пластике не отпечатали, ребят, советую вам поковырять вот эти два момента. Прям вот, ну, не хватает пинка хорошего бочки и басу, и вокалу прям вот очень не хватает плотности. Какой-то он прям вот очень далеко задвинутый. Так, Серега пишет: куча запоминалок, молодцы, есть за что уху зацепиться. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет: ребята явно угадали с припевом, добавили бы в некоторых местах дабл на октаву вниз вокалу. На октаву вниз вокалу дабл. На октаву вниз вокалу дабл. Заклинание. Прям заклинание. На октаву вниз. На октаву вниз вокалу дабл. На октаву. Все. Я ушел в мантру, в нирвану. Так, Слайк пишет: всех хорошо, кроме текста. Местами, ну, например, падаю вниз, масло масляное. А куда еще можно падать? Падать можно в бок, можно падать вверх, не поверишь, вверх тоже можно упасть. Причем, так сказать, когда ты думаешь, что ты летишь вниз, а на самом деле ты летишь вверх. Ну как, когда тебя на трассе тянут, а когда парашют раскрывается, ты куда падаешь? Вот, ты падаешь вверх, потому что в момент раскрытия парашюта создается 11-кратное увеличение массы. Ну, поехали. Поехали. Всего-то там сколько сейчас берут? 1006, наверное, срыва возьмут. Так, что там у нас еще? Что там еще? Вот, просто Женек пишет: все хорошо сыграно и спето, но вот голос как-то слабоват. Как-то мощи ему не хватает. Вот, кстати, видите, туда же Женьку понесло. Как-то мощи ему не хватает. Ни в коем случае не хочу сказать, что вокалист плох, но хочется как-то побрутальнее, типа. Но это первое впечатление. Просто к тому же зацепило ни писек, ни лайков. Уже не особо вникал в песню. Ну, вот они, там не то, что брутальности. Там не хватает именно плотности. То есть вот еще штук 6 компрессоров таких вот, и штук 18 эквалайзеров, и кто там у нас, Сашка написал, да? Дабл. Дабл бэк на октаву ниже. Вот, и все. А еще, чтобы сзади бежал табун мамонтов, и чтобы все орали дурниной. И будет прям вот вообще красота. Так, жир не течет, вокал давят, сведения не сводят, пинка не дают. Пинка у нас еще как дают. Так, что там у нас еще? Падать можно? Да, можно вверх падать. Так, ну и все. Все, больше никто ничего не написал. А где, опять же, где? Где люди, которые называются вне очереди? Где эти, сука, 4 стены, с которыми мы хотели общаться и дружить? Вот что, понимаешь, за отношение у музыкантов к своим песням? Они просто даже не пришли их поддержать. Сами свои песни не пришли поддержать, пообщаться со слушателями. Ну, вот я этого не понимаю, честно. Ладно, вы меня расстроили. Едем дальше. Далее у нас Мира Демон. Мира Демон. Мира у нас Демон. Мира Демон. Воронеж. Воронеж. Про себя ни хрена не написано. А зачем? Вот, нет, она написала: огонь разводить, дрова подбрасывать. Только лишь, чтобы сгореть, у живого горячего собирайся, люди добрые, не боясь сгореть. Вот. Под этим делом мы сейчас и запулим песенку. Итак, Мира, Демон, Воронеж. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22:15 на наших зеленых системных. Слайк сказал, что он нас покидает. Покидает. Давай, дружище, спокойной ночи. Так, что там у нас еще? Коляновна сказала, что она нас покидает. Давай, подруга, спокойной ночи.
3: Я еще тут.
2: Она еще тут. Так, там у нас пишут. Уже слышал эту песню, уже в телефоне. У Олега все в телефоне, я понял. Чувак просто купил большую флешку. Он уже не знает, чем ее забить. И тут он нашел неформатку. И как давай заливать, понимаешь, флешку эту заливает. Ты там вообще сыну собирался днюху отмечать. Ты че? Понимаешь, что... А, подожди, я вспомнил. Вы с женой по тараньке. Все, извиняюсь. Так, ладно. Димка пишет, вокал громковато звучит. Так, Вадим пишет, в Воронеже только девушки, музыкальный коллектив имеет. Ты знаешь, в Воронеже на самом деле был такой момент, какой-то из отборов я проводил на фестиваль мото Малоярославец, и вот у нас был, когда город Воронеж, мне там понравились абсолютно все. И потом как-то получилось, что у нас опять был после этого вот отбора, потом там отбор прошел, и был какой-то эфир, и опять попалось там 3 или 4 группы из Воронежа, и тоже понравились все. И у меня сложился такой стереотип, что в Воронеже все музыканты охуенные. Вот, но потом как-то все это раз и резко пропало. И вот даже те, кто тогда понравились... Они начали... То есть вот был какой-то момент, видимо, у них был хороший парень с золотыми руками, который всем сводил. Не знаю уж, за деньги, не за деньги, но вот у меня сложилось такое ощущение. А потом, ввиду того, что сводил он действительно охрененно, скорее всего, или он цену задрал, или его переукрали в Москву. Он уехал наверняка куда-нибудь в другой город, может быть, даже и в Сан-Франциско. Вот, и начал сводить песни Майклу Джексону. И в Воронеже, понимаешь, пропал совсем звук. Совсем пропал. Но это я сейчас просто, это такая предыстория. Это вообще ни в коей мере не относится сейчас ни к данной песне, ни к данному эфиру. Это я просто так, это такая вспоминалочка у меня. Ностальжи накатило. Накатило, решил рассказать. Так. Олег пишет, блестящая песня, умничка, помню, ты поддержала хедлайнер, и вот теперь в свой черед, пользуюсь случаем, молодчина. А жена ему таранькой по затылку, хлоп, да чё ты это, чужим тёлкам коммент, Катя, раздаёшь, как они называются, как, ну ты меня постоянно, комплименты, вот, Коляновна меня всегда, вот прям она таранька. Таранька, она не ограничивается. Я как только кому-нибудь говорю, ой, какая умничка, какая молодец, какая классная песня, мне прям хрящ чугуневой сковородкой сзади, и все.
3: Поэтому
2: у меня слух все хуже и хуже, мысли все запутаннее, и зрение тоже падает. Так, заявляй его в грани, будем по соседству... На одном сборе. Кстати, да, друзья, грани. В гранях осталось совсем мало мест осталось. Поэтому, кто еще имеет желание заявиться в сборник, не тяните кота за яйца, потому что прям вот уже осталось совсем цуть-цуть-цуть. А, и кстати, напоминаю, что уже у нас сегодня, 26 февраля. Я сегодня, кстати, серваки оплатил неформатные. Мы сегодня с Коляновной уже плакали. Мы посмотрели друг на друга и говорим, что будем жрать, хлеб или хлеб? Вот, решили жрать хлеб. Так что, смотрите, сейчас начнется следующий месяц, у нас там еще остались свободные места у резидентов. Не проебите момент. Так, ладно, что там у нас? Квазар пишет: умница, песня хорошая, атмосферная, я всегда с тобой. Так, Кирюша пишет: Воронеж становится музыкальным городом, классная. Песня классная. Димка пишет: вой пошел ужасный в конце. Так это она уже наступила ему. Она ему уже наступила, и он завыл. Ну, круто, все по сценарию. Что ты, Димка, ты прям вот не проникся, я понял. Песня вообще о чем? Поймала она демона и давай ему накручивать. Хвост, хвост. Вот, Коляна она сидит, улыбается. Улыбается. Демоническая моя. Так. Что тут пишут? Песня прям прикольная, но вот мне кажется, или можно было бы аранжировать. Или можно было бы аранжировать. Дим, ну... Они аранжировали, как бы. Ну, вот это же вот... Они так видят. У каждого же свое видение, свой вкус, свой цвет, свой запах. Все по-разному все видят и слышат. Им так нравится. Ты тут не влезай, понимаешь? Это творческий процесс. По поводу сведения можно, да. Там есть к чему докопаться, есть о чем поговорить. И вокал сидит не в миксе, и вообще глуховато. А вот по поводу аранжировки, это пусть сами думают. Они же авторы, авторы. Коляновна, я тебе что говорю? Привет тебе, Коляновна, сказали. Тебе сказали: привет, Коляновне. Коляновна.
3: Без креветок не здороваешься.
2: Без креветок. Привет. Он тебе погремел уже креветками. Что ты?
3: А понюхать?
2: Понюхать? Иди мойся. Дам тебе понюхать креветку грустную. Так, что там у нас? Димка пишет: если песню сделать, она будет просто классной. Просто Евгений пишет: у меня стойкое ощущение, как будто на игрушечных таких барабанщиках сыграно. Суровый саунд, однако. Басиста еще не взяли с собой в песню, но, скорее всего, просто меня мои говеные наушники подводят. Подводят. Так, уже 10 гигов с неформатки налил себе Олежек. Охренеть, 10 гигов. Слушай, ну тебе осталось всего ничего. У нас там, по-моему, 3 терабайта треков. Поэтому тебе осталось всего ничего, и твоя флешка будет заполнена. Так, вот, пишет Димка: потом все воронежцы просто перестали писать. Писать. Писать они перестали, звук у них перестал.
3: Смотри, сегодня ни писек, ни лайков.
2: Все про письки, сегодня все про письки. Так, вот, уже получил. Так, ладно, все, я все понял. Все все рассказали, давайте на всякий случай еще ВКонтактик обновим. WhatsApp тоже никто не пишет. Никто пишет нам мне. Не пишет.
3: И писем.
2: Ни писек, ни лайков. Так. Ну и поехали, собственно, дальше. Вот сейчас у нас Мира что-то нацарапает. Она сейчас прям как раз вот что-нибудь злобное напишет. Я обещаю вам. Она сейчас прям как раз вот что-нибудь злобное напишет. Я обещаю вам.

0: на светофоре. В Переславле, кстати, классно. Собака охуевака, да. Вот, ладно. Читай это под Тулой, Яшка пишет. Яшка, наливай еще. Иди бухай, Яшка, иди бухай. А, он пишет, все, я пришел слушать песни, сын напился, взял телок, уехал в кабак. Ну и хорошо, а ты с нами остался. Все правильно, что они тебя с собой не взяли. Вот, это Улан-Удэ, это что ты открыл? Это веретено. Тут вообще не поймешь. В Википедии написано, Улан-Удэ, на неформатке чита. А Коляновна вообще с какого-то перепуга решила, что это Переславль. А с какого ты вот, где ты информацию выкопала? В каком уголку твоего мозга? В каком уголку твоего мозга это веретено с такой информацией? Ладно, про себя написано следующее. А, не видно о песне, видимо, про песню. О человеке, которому чужды материальные ценности, для него главное... Ты уже дай мне дочитать. Вот, для него главное внутренний мир. Каждый день мир пытается навязать ему свои главные вещи, но пока остальные стараются казаться, он продолжает быть собой, не боясь прослыть дураком. Вот, теперь говори.
1: Все.
0: Итак, ставим, слушаем. Веретено, дурак, чита, Улан-Удэ, Переславль. Кому что больше нравится, поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, чувствуете, все, хереет голос мой. А итак, друзья, 22-29 на наших зеленых системных. А смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Уже ушел, с нами общаться можно в WhatsApp. 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кстати, нажимаем колокольчик, потому что ссылка на запись эфира и на голосование появится именно в нашей группе во ВКонтакте. Не забудьте вступить, котиков мы не постим. Так, что там у нас еще? Ну и, конечно же, все уже давно в Дискорде. И что вот тут нам у нас в Дискорде новенькое? Во-первых, у нас Геннадий появился. Привет, Генка. Приветище. Пишет, не успел к началу. Ты что-то вечно к началу не успеваешь, подходишь к самому концу. Тут уже все пьяные, уже мы все песни проорали, порвали баян, аккордеон, уже все, что можно, переломали. Вот, и только-только вот нарисовался Геннадий. Ну да ничего, лучше поздно, чем никогда. Так, Димка пишет, веретено мне нравится. Вадим пишет, хорошо звучит чита. Витос написал, прикольная песняга, зачет и звучит отлично. Ленка Янка респектует, пишет, классная песня. Родик написал, очень хорошо, смешали стили и словами наполнили. Плюс от меня и в плеер забрал. Так, Яха у нас рэпер, ёпти. А потому что сам так не умеешь, да. Завидую, завидую, Яшка. Вот я жду от тебя рэпчину, жду я от тебя. Очень хочется после соплей пузырями что-нибудь такое речитативное от Яшки услышать. Так, Генка пишет, голос интересный. Если это Бурятия, то голос от меня в голосовалке. А если не Бурятия? Что, если не буряты, то они плохо поют, что ли? Что за этот, как он называется? Что за дискриминация по разрезу глаз? Я не понял. А ты понял, слющий. Так, Стрела Морфея пишет, интересный переход между куплетом и припевом, очень прозрачные народные мотивы. На самом деле там у них два трека были. И вот «Моя душа рвалась», я не знал, какую именно песню взять. Вроде и та интересная, и эта интересная. Но вот там мне показалось менее правильно сделанный, что ли, я не знаю. Но как-то вот диссонанс какой-то у меня был. Взял вот эту песнягу в миксер и, думаю, правильно сделал. Так, Серега пишет, уже несколько раз прослушал, мнение не изменилось, отлично. Димка пишет, бухать прям самое то под нее. Что там? Яшка написал, все клево, но вот голос подкачал, открытым бы такое петь. Ну, а это, наверное, знаешь, что это просто, наверное, он просто не поет открытым голосом, скорее всего, он просто не поет открытым голосом, это надо попробовать, и чтобы понравилось, не всем это нравится, почему-то многие музыканты стесняются петь открытым голосом, это все равно, что выйти голым на сцену, это для многих так вот почему-то, я не знаю почему, но вот есть такой у некоторых музыкантов стереотип. Так. Квазар пишет, веселенько, легко пошла. Юрка пишет, интересное сочетание живья и синтетики. Так, что там еще у нас еще? Еще у нас еще. Я не нигер, чтобы рэп читать. А ты рэп не читай, ты читай частушки, русские народные, понимаешь, речитативом. Да, мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Сразу сопли пузырями и бегом тарам-тарам. А, так, вот, Коляновна даже он там читает уже у нас. Все заборы обоссу. Вот мне интересно, как Коляновна будет это делать. Все заборы, чтобы все прям ни одного не пропустить. Так. Олег пишет, вообще не догнал. Рэп-кор слышал, метал-кор и панк со всякими замесами стилей слышал. Но тут не скажу плохо, но не понял ничего. Надо прогнать несколько раз. Так, Димка фильтрует не по разрезу глаз, а по захолустью. Слушай, ну, захолустнее точку найти сложно, по-моему. Тогда тебе голосовать можно, в принципе, только за 6 человек в Российской Федерации. А сколько у вас там населения? Расскажи, Димка. Так, не слышал бурятов из чё нигде. Ну ладно, ты бурятов не слышал. Том Цойер, бурят. Кто там у нас из известных бурятов-то? Слушай, вылетели все резко. Слушай, ну вот у меня прям штук 5 их в голове всплыло, но у меня повылетали имена. Имена, названия повылетали. Нет, бурятов много на самом деле. А еще они часто под корейцев косят. Да-да-да, такое тоже бывает. Что там у нас еще? Геннадий сегодня, бляха, трезвый. Ничего, ты не один трезвый. Нормально все. Работал акустику. Вот, 4000 человек в населенном пункте, где живет Димка. 4000, сука, человек живет целых 4000. Я ненавижу маленький... Я жил в городе продолжительное время, вот я как стал земляком Яшки. Я в Белозерске жил, там что-то около 15 тысяч населения. Я ненавидел этот город, потому что там не то, что тут пернул, там воняет. Там прям буквально пернуть не успел, а у тебя уже срыгнули за спиной, уже по кругу все пробежало. Вот, а когда 4 тысячи человек, это вообще, это же вот... Вот, я понял теперь, почему у тебя такие песни, Димка. Теперь я все понял. Я все теперь... Теперь я разобрался. Это у тебя... Детская травма. Во всем виноват твой отец. Что там еще говорят психологи обычно? Вот, ладно. Ладно. Едем дальше. Далее у нас Сергей Риховский. Телевойна. Такая смысловатая песня. Сейчас вот кто Ай-на-не-на-не ждет, прям можете сразу сходить покурить. А есть что послушать, есть над чем подумать. Ставим, слушаем, ссылочку сейчас брошу. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А, друзья, 22:44, 24, вот такое красивое время на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна нас временно покинуло, но аривидерчи сказать прибежит обязательно. А только что у нас Сергей Ореховский отзвучал с телевойной со своей. Вот, и прям хорошо. Так, ладно, буду читать сразу комментарии. Олежек пишет: по первому мотиву, пока не зазвучал вокал, подумал, что сейчас будут строчки «Я жил в трущобах городских», очень похоже. Да нет, ты что, Олег, вообще не туда, вообще не попал. Ну-ка, жена Олежика, стукни ему таранкой по голове, что он херню мелит какую-то. Так, Генка пишет: похоже на Скляра и немного на Сукачева. Вот, ну, наверное, просто как к этим, вот... Все, слова начал забывать. Мне часто Коляновна бьет сковородкой по голове. А Бертона, да, вот они. Похожесть вокала есть. Но как бы я бы не цеплялся. Если бы вот я сейчас не прочитал бы Генкин комментарий, я бы даже не сравнил. Но опять же, эту причину я рассказывал много раз. Я просто уже давно не слушал ничего другого, кроме неформатки. Ну, так получается. Так, что там? Мира пишет: не любитель я сравнивать, но Кинчев же, простите, не сдержалась, просто это моя давняя любовь, не имеющая конкурентов уже лет так 15. Так что от меня этот комплимент самый мощный. Мой фаворит сегодня однозначно пошла скачать. Слушай, ну если уж сравнивать с Кинчевым, то, наверное... Я так подозреваю, тебе театр теней вот в этой вот в мягкой аранжировке, скорее всего, как-то тут услышался. Проскакивало местами, можно было провести некие параллели, но я бы не стал все-таки я бы не стал. Так, что там у нас? Димка пишет: вот точно, говорит, думаю, на кого же похож. Ну, я с Кинчевым вообще бы никаким местом бы не сравнил, вот честное слово, я не знаю, что у вас так. Так, ладно. Что там у нас дальше? Вот, Мира пишет: на уровень выше всех, и семья из соседней комнаты прибежала, отец настаивает, чтобы его мнение тут тоже услышали. Отец, мы тебя услышали. Наше поколение старперское поддерживает. Да. Ну, как бы тут сравнивать-то, ну, я не знаю, смысла нет, потому что это все равно, что сравнивать черное и белое, да. Но это просто другая музыка, другой уровень, другая смысловая нагрузка. Это не умца-умца, я же предупредил сразу всех, кто хотят умца-цу, вот, чтоб сходили пока покурить, пока звучит эта песня. Так, Яшка пишет: нихера, когнитивный диссонанс, очень хороший музон, тема вечно злободневная, поэтому и избитая, но весьма революционный призыв не коррелирует с такой расслабонской музыкой. Короче, не согласны я. С чем ты не согласны? Я не понимаю. Так, Вадим пишет: про телек и наших придурков в руководстве зачет песня. Юрка пишет: хороший завораживающий саунд. Так, соло супер. Витос написал: не любитель я такого, но идея песни неплоха. Заставляет задуматься. Ну, вот видишь, уже как бы цель достигнута. Кто-то задумался. Так, Кирюша пишет: слова про телевизор интересные были. Был у нас случай один, когда один знакомый выбросил телевизор из окна после вопроса: а зачем он тебе? Это было неожиданно. Но ты знаешь, телевизор, на самом деле, он в последнее время прям раздражает. На самом деле, мы с Коляновной телевизором пользуемся. Я вот торрентов накачаю, фильмов каких-нибудь. Причем и сейчас и фильмов-то найти сложно стало. Вообще везде говно. Вот, и чисто для сетевого просмотра фильмов у нас телевизор используется. Ну и с утра местные новости тульские посмотреть, пока вот просыпаешься, пока один глаз открылся, пока жопу чешешь. Вот чисто для этого посмотреть, чем нас царь порадует и смотивирует сегодня. Так, что там у нас еще? Музыка дико хороша, исполнение классное, но слова надо срочно написать другие, совсем другие. Яшка, нет, ну нет, как тебе сказать? Ну, нельзя, чтобы все пели про сопли. Ну, нельзя. Ну, кто-то должен и умные слова пытаться доносить. Людей, которые пытаются донести правильные мысли, вот хоть в каком-то варианте, хотя бы с песни, их так мало осталось, что это надо ценить. Я считаю, нет. Нельзя вообще это, вот даже не обсуждаем. Так, что там? Что там еще? Научись слушать слова дяди Игорь. Я их слушаю иногда. Вот эти слова я послушаю по любасу. Понимаешь, эта песня мне понравилась, значит, завтра я их точно послушаю, когда буду выкладывать запись эфира. Вот тут ты не прав, ты, батенька, не прав. Так, ладно. Тараньки уже пиздец. Об мою голову набито уже за период эфира много раз. Ну, чем-нибудь стукни его, жена Олежика. У нас есть Олежик и жена Олежика. Жена Олежика, стукни его чем-нибудь по голове, потому что он ересь несет. Так, ладно. Все, друзья, я понял, нас уже понесло далеко. Серега, спасибо тебе за песню. Ну что, я тут даже ничего обсуждать и говорить не буду, просто тебе спасибо. Звук был классный, а слова я... Думаю, я послушаю обязательно завтра. Едем дальше. Далее у нас Юра Арцизов. Я так понял, прям свежак-свежак, да, Юрка? Потому что я вот увидел, и я, в принципе, из-за тебя начал хватать все-таки старичков. Потому что случайно увидел, что у тебя новая песня появилась, и думаю, ну раз вот я хоть одного старичка, тогда уже вернулся по списку и набрал еще старичков в эфир. Это Арцизов, город Москва. Песня называется «Это Москва». Про себя, про песню. Вот, Юрка написал, что песня написана Юркой. И изначально песня вошла в альбом «Поправка на ветер» в 2018 году. Здесь же представлена версия песни 2020 года, записанная с гитаристом Андреем Трушкиным в рамках дуэта «То-то и оно». Вот, все, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте.

Итак, друзья, 22-55-55. Вот красотища на циферблате. Отзвучал у нас Юра Арцизов, это Москва, город Москва. Юрка пишет, пожалуй, буду голосовать за эту песню. Юрка, все правильно, Серега вот тоже, пожалуй, проголосит за эту песню. Так, что там народ пишет? Dire Straits только на русском, Юрию большой зачет. Витос пишет, приятная песня. Стрела Морфея пишет, уважаем за то, что человек не изменяет своему стилю, мягко, камерно, приятно. А что изменять-то? Вот, Саня, Светка, я считаю, что каждый должен быть на своем месте. Ну, зачем? Зачем что-то из себя корежить? Ну, если вот это, оно лежит у тебя, ну и надо заниматься тем, на что душа лежит, а иначе получится фигня. Каждый должен на своем месте петь. Вот. Так, что там у нас? Вадим пишет, был хороший для нас вечер. Спасибо, пошел кушать. Так, видно, растаяли креветки. Так, что там у нас еще? Олежек пишет, очень душевный трек. К Юрию отношусь очень хорошо. Приятная музыка. Слышал его крайний альбом. Рекомендую. Так, жена Олежика, отбери у Олежика клавиатуру. А я сейчас Олежику дам совет. Вот, Олег, смотри, ты меня... терзал вопросами, тебе не с кем посоветоваться. Вот смотри, только я тебя сразу предупреждаю, ты составь список. Прям составь список вопросов. Возьми свои записи, договорись с Юркой. Юрка классный специалист, он умничка. Вот, он тебя позовет к себе на работу, выделит на тебя 1-2 часика из своей жизни и спокойно на все твои вопросы ответит, разложит все по полочкам. Вот, тыкнет тебе пальцем, куда надо, куда не надо. Вот, только опять же я тебе еще раз говорю, так как ты у нас человек фонтанируемый, из тебя фонтан прям прет, ты сперва прям планомерно, четко составь список вопросов, иначе Юрка просто он не успеет ответить на твои вопросы, у тебя закончится время посещения. Вот, и самый лучший тебе совет, вот сходи и спокойно обсуди все с Юркой, только, конечно же, с ним договорись сперва о встрече. Вот. Так, что еще? Что еще? Наверное, все, да, друзья? Что там у нас? Еще что-нибудь написали? Ленка Янка вот написала. Очень приятная песня. Генка пишет: напрягает, 1.5 года, проведенные в Москве, кидают в минор. А музыка классная. Так, что там у нас еще? Ну и все, собственно, больше по песне никто ничего не написал. Серега вот что-то царапает. Давайте буду рассказывать, что будет дальше. Завтра вечером. Я всегда это говорю, но мне всегда начинают утром спрашивать, когда выйдет запись. Завтра вечером. Поздно. На сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за всех, кто понравился. Можно ставить несколько галочек. Это не возбраняется. Вот, сразу же предупреждаю по поводу нечестной игры. Это все легко вычисляется, поэтому накручивать голоса не нужно. Вот. Все, я мысль потерял. Я потерял мысль. Спасибо всем, кто с нами был сегодня. Спасибо музыкантам. Услышимся теперь, наверное, уже во вторник. Со мной лично услышимся теперь во вторник. В рамках программы «Неформатная бомбардировка». После меня хоть трава не расти будет, или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Всем счастливо, не болейте, любите друг друга. И напоминаю, что в сборнике «Грани» осталось совсем мало места, и резиденты на март еще не все забиты. Коляновна машет вам ручкой, не успела она прибежать. Всем пока, всем счастливо. Люблю, целую, Зухер.

0: Baby.
1: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу. Эдвард и Алекс Ван Хален позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Билборд. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года. Песенку «Jump». Песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален «Jump».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

год за годом идут. Снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все, как у всех. В шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать.

Сон, конечно, сняло как рукой, и привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи, что молчишь. Не иначе язык проглотил, или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе. Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль, и безжалостно глотку сожмет. Смог спуститься, как войлок на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратится сосулька в сверкающий шприц. «Пациент, ваше время пришло!»

страж безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход. В пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет. Не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

больше, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: В эфире.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Здесь в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я, если бы

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура, солнце взойдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и «Квантину Фигаро».

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем. Баку.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Релизы нашего лейбла.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Мои друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.

0: Пока.
1: Добрый вечер всем, кто находится на волнах неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Ее ведущий Юрий Арцизов. Мы стартуем вторым сезоном. Февраль месяц, на дворе 2021 год, первый четверг, мы выходим в эфир уже традиционно. Ко мне приходят в мою такую скромную домашнюю студию люди, с кем я знаком уже, много лет, скажем, к ряду, и мне интересно творчество этих людей показать большой аудитории. Неформатное радио, мы знаем, имеет такую большую аудиторию. Так, ко мне приходят именно авторы, которые могут что-то сказать, да, чем-то поделиться, которые рождали свои композиции в радости или в муках даже. И вот для меня это важно, чтобы это услышали. А то, что человек там выучил «Полет шмеля», таких сотни, а то и миллионы. И мне это, если честно, неинтересно. Но я уже подумываю, что в рамках вот этой программы сделать какую-то, может быть, страничку «Новые имена», где я действительно буду отыскивать талантливых, для меня совершенно неизвестных людей, и с ними такие программы все-таки выпускать. Но это предстоит большое изучение контента, как аудио и видео, но я уже на это согласен и даже собираюсь, в общем-то, на это пойти. Итак, переходим уже непосредственно к гостю сегодняшней программы. Год, если я не ошибаюсь, 2008, может быть, 2009, сейчас уже не вспомню. В каком-то торговом большом павильоне, тоже не помню, какой, что-то типа «Ашана», на развалах компакт-дисков, тогда еще диски слушали, но они уже такой свой закат переживали, поэтому прям такие были большие корзины, развалы с дисками, где можно было купить что-то по дешевке, что-то подороже. И вот на этом развале я натыкаюсь на диск группы «Свободный полет». Это был альбом «Дети свободы». Я его беру в руки, и такая там как бы печать на обложечке, да, такая, сделанная типографским способом, что новая московская рок-лаборатория рекомендует. Я удивился, потому что я-то с московской рок-лабораторией очень хорошо знаком, думаю, опа, какая-то еще и новая московская рок-лаборатория. Я сразу понял, что это, по крайней мере, диск не попса, что что-то это такое рокерское, думает, дай-ка я куплю, благо это на развале, это недорого стоит. И вот этот диск, был мною куплен, прослушан, поставлен в коллекцию, вот чему я очень рад. И чуть позднее на лейбле Life Music, где я имел честь издаваться в сборниках, мне попадает MP3 коллекция группы «Свободный полет». Я думаю, ничего себе, группа-то существует. И он, оказывается, уже сколько нашпарил, альбомов, что MP3 коллекция. До того я еще не знал, кто такой там лидер, кто, что за эта группа, да, но вот уже послушал еще ряд альбомов, да, и вот уже после этого судьба меня сводит, а это 2015 год, в Санкт-Петербурге, да, на съемках фильма «Рок-волна 2». Я уже знакомлюсь, собственно, с лидером этой группы «Свободный полет», Илья Полежаев, вот сегодня у меня в гостях, прошу любить его и жаловать. Илюша, можешь здороваться во всеуслышание и прекращать вот этот мой спич бесконечный.
2: Да, всем привет. Да, все так и было. В 2008 году мы выпустили альбом «Дети свободы» на студии гранзаписи «Никитин», и как раз помогал Иван Бочков, который и был как раз руководителем на тот момент новой московской рок-лаборатории.
1: А там еще Марочкин, по-моему, был? Или...
2: Володя был, да, но он был, в первом созыве в конце 80-х, начале 90-х. С Марочкиным мы тоже пересекались на фестивале в Клину, аж еще в году, в 97-м он был в жюри, и потом ставил наши песни как раз на «Эхо Москвы».
1: Ты монстр, ты всех застал, да, все. Да. Слушай, у меня просто легенда, я как понимаю, в гостях. Да. Смотри, сразу, прежде чем песня твоя первая прозвучит, от дисков, чтобы не уйти мыслью, да, вот на сегодняшний 2021 год ты считаешь, музыкантам вообще есть ли смысл выпускать вот такого плана, как компакт-диски, или цифровые витрины уже формат компакт-дисков вытеснили не напрочь? Вот твое мнение личное.
2: Судя по тому, как возвращается винил бешеными темпами.
1: Винил возвращается, согласен.
2: Поэтому CD займут свое место, и они будут пользоваться популярностью.
1: Поклонники будут.
2: CD сейчас остаются для того, чтобы ты на концертах мог где-то поставить автограф.
1: Визиточка
2: да,
1: такая.
2: Да.
1: Вот Захар мне то же самое говорит.
2: Поэтому все равно определенный небольшой тираж надо делать. Если хочешь, можно сейчас допечатать. Это не так дорого все. Поэтому
1: это да.
2: Поэтому есть... возможности, надо это делать.
1: Последний альбом у тебя был 2020 года.
2: В 2020 был «Нежно».
1: «Нежно» ты делал?
2: Нет, мы не сделали, но мы думаем попозже, может быть, еще сделать, да, потому что у нас даже из-за пандемии фактически не получилось даже никакой ни презентации, ничего, и со сменой состава, как говорится.
1: По составу еще поговорим. Да, давай, от болтовни все-таки к песне, так как программа музыкально-болтовливая, да?
2: Да, тогда сыграем
1: первая композиция,
2: сразу первую композицию, она будет называться «Волопас», она как раз выходила на альбоме «Будущее» 2017 году и в полной трилогии, которая называется «Вечность» в 2019 году.

0: Илья Полежаев на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Спутал ты все мои вопросы, потому что сейчас уместно, как что называется, ложка к обеду, спросить непосредственно после этой песни. Ты же с «Чужим» ее дуэтом еще
1: да,
0: сделал.
1: Мы сделали, да,
0: «Чужим». Может быть, радиослушатели не знают, что у тебя такая плеяда наших рок-звезд участвовала в тех или иных дуэтах твоих песен. И вот, в частности, вот этого с «Чужим». Песни писались уже с оглядкой на этих музыкантов, или они были рождены, и потом подбирался артист более-менее под ту или иную песню, которую ты вот отдавал, чтобы спеть дуэт?
1: Да, вот это будет ближе к истине.
0: То есть уже песня была рождена изначально,
1: да, конечно,
0: а потом ты думал, с кем бы ее, да, уже спеть.
1: Да.
0: Я думаю, сейчас радиослушатели сидящие прям спрашивают, а сколько же ему это стоило? Да, вот.
1: Ну, что было понятно, я просто скажу, у нас есть номерные альбомы, и как бы подраздел в этих номерных альбомов, это получается проект, который называется «Вместе». В 2016 году мы записали первый, получается, да, так скажем, сингл. На тот момент еще сингл, потом уже макси-синглы пошли. С Мишей Башаковым. И никак мы не думали, что мы будем продолжать эту идею. Вот, а потом вдруг
0: Олег Грачев... скажу, что там, да, и Маргулис продолжился, и Максим Леонидов, и Чиж,
1: да,
0: и вот Даша Чигракова даже, да, каким-то,
1: да,
0: каким-то,
1: да,
0: образом,
1: да,
0: да,
1: да, да, да.
0: Ну, там, ну, то есть вот как это продолжилось?
1: И потом Олег Грабко предложил, говорит, давай с Чужим споем. Я говорю, ну давай, вот «Волопас» как раз только вышел.
0: То есть это набрали... Грабко, да, это даже
1: это
0: не твоя...
1: Это Олег Грабко, наш издатель.
0: Да, ты, да, что, это даже не твоя была идея?
1: Нет, это Олег. Мы, я то хотел одну песню «Музыкант» записать с Мишей Башаковым, потому что в 90-е... В 2009 году в «Шаг-клубе» в октябре, и еще у нас тогда были сыновья, мы с ним сыграли концерт. И я вот через 18 лет
0: поговорим,
1: да, хотел с ним встретиться и просто спеть эту песню. И дальше покатилось. Олег говорит, ну давай тогда еще Чернецкому какую-нибудь песню. Я говорю, ну давай, вот модный мотив вышел.
0: Слушай, ну расскажи вот в частности с «Чужим», потому
1: сейчас,
0: что...
1: я просто хотел договорить, чтобы ты понял эту идею. И вот так вот все шло, и уже получается, что мы сейчас уже записали 28 дуэтов. 15 мы издали, вот мы, у нас вышла первая часть 10
0: это супер.
1: Дуэтов. Вторые 10 дуэтов выйдут у нас как раз, альбом уже все это готово. Вначале выйдут синглами, потом альбомом, выйдет в сентябре, и третья часть уже на 23-й год. Она.
0: Но я открою тайну, что, да, для радиослушателей, что ты и мне даже предложил,
1: да,
0: в эту тридцатку,
1: да,
0: попасть,
1: да,
0: одну песенку закинул, я тебе очень признателен, я реально сейчас сижу ее, ну,
1: да,
0: напеваю, я ее, естественно, спою, отправлю.
1: Отлично.
0: Тебе.
1: Вот ты
0: голос...
1: как раз закрываешь, что у нас получилось...
0: Тридцаточку,
1: тридцаточку, да.
0: Успел в последний вагон.
1: Так вот, самое главное, никто... Ни один музыкант не взял ни одной копейки за дуэты.
0: Слушай, ну это дорого.
1: Все люди,
0: стоит.
1: Они, если нравится песня, они ее записывают. Если не нравится, они говорят, ну просто не подходит материал. Были такие люди, почему-то тоже было.
0: А это можно озвучить, кто сказал нет? Или это не стоит озвучивать? На скидку что-то помнится, кому не подошло?
1: Было такое количество предложенных вещей, что я, честно говоря, не вспомню. Но у нас не было задачи сделать...
0: А чтобы ты не стало, да?
1: Да, и не было задачи, чтобы вы пели только звезды, потому что у меня там поют люди, которые мне близкие и дорогие. Там Валерий Цуркан, его никто не знает, а он, кстати, выиграл первый Славянский базар. Ольга Никитина, автор-исполнитель, тоже никто ее не знает. То есть не было задачи, чтобы именно только звезды пели. И в каждом альбоме есть тех, кого, те, кто не является, как сказать, мейнстримом.
0: Слушай, ну это круто. Я прости, что тебя опять к «Чужу» хочу.
1: Давай.
0: Да, повернуть, потому что для меня такая больная тема. Тоже давненько что-то с ним хотелось сделать, даже переговоры были, но я как-то вяло, текуще так это делал. Ты мне расскажи, в частности, с «Чужим», ты присутствовал при,
1: да, мы
0: том, как он вокал?
1: Да, мы совместили, у нас был как раз концерт «Ладный квартирник», так называемый, это Дима Гроховский делал в клубе
0: в
1: «Лады»,
0: ага.
1: Четыре исполнителя были, вот я был один из Москвы, и три было... И, кстати, опять Башаков играл, у нас опять с ним совпало.
0: Слушай, ну ты в таком звездном составе всегда.
1: Да. Потом это, девчонки были, группа «Ступени», и еще...
0: Ой, было... ну это хорошая,
1: да,
0: команда.
1: Было очень, был очень сильный концерт. Да,
0: тут...
1: очень сильный концерт.
0: «Ступени»
1: был.
0: Сильная тема.
1: Вот, и получилось так, что мы поехали как раз с утра записались с «Чужим» в студии.
0: Это что за студия была? Расскажи.
1: Мы все дуэты в Питере писали на студии «ВИД», V-I-D, это Иванов, Володя. Вот, очень хорошая студия тоже, все быстренько, четко и без вопросов.
0: Чиж быстро спел все.
1: Чиж подошел, спел все с первого дубля. Олег сказал, давай второе. Чиж сказал, нахрена?
0: Ну, ты ему высылал, естественно.
1: Ну, конечно, да, он пришел, подготовлен, да, все. И самое прикольное, что я вот сейчас пел этот вариант песни, я некоторые моменты пою, которые он спел. Потому что я так не пел изначально.
0: Интенционные именно.
1: Да, интенционные. Настолько они как бы легли. что...
0: Хорошо, раз уж... А с Дашей это тоже была чья идея, Даши Чиграковой?
1: С Дашей было, там все вообще было интересно, потому что была песня «Ты и я», и хотелось сделать как диалог с девушкой.
0: Ага.
1: И мы все сидели с Олегом и думали, кому все-таки молодая девушка нужна, ну не споешь это с
0: Мариной. И тоже Олег предложил Грабко это.
1: Капуры. Нет, и я говорю, слушай, а Дашка же, мы как раз ехали, когда в машине с Чижом обсуждали про дуэт, он как раз говорит, а мне сейчас, говорит, Дашка как раз на бэк-вокале поет.
0: Ага.
1: Вот, и я запомнил, что она поет, потом еще на концерте мы ее тоже увидели, я говорю, слушай, ну давай Дашку попросим. Олег говорит, ну, давай попросим. И она вообще обалдела от предложения, сама не ожидала и с удовольствием записала.
0: Слушай, ну, чумовые вообще вот эти дуэты, я прям слушал так. Прежде чем вторая песенка прозвучит, аудиокнига у тебя есть. Я знаю.
1: Которая моя повесть, ты имеешь в виду?
0: Да, да. Или как это, не подожди.
1: «Мелодия свободы».
0: На двоих. Не тобой прочитанные, да. Персональным. Тоже вот расскажи пару слов буквально идеи рождения и кто это писал, расскажи
1: так
0: для
1: вот,
0: слушателей.
1: Из-за того, что у нас как раз получился вот эта трилогия получилась, «Прошлое, настоящее, будущее», в каждой части получилось по 10 песен и 10 стихов, как бы предваряющие эту песню. И я предложил стихи прочитать другу детству и по совместительству прекрасному актеру театра и кино Михаилу Явланову. Вот. И мы это сделали его. Он читает тексты, а я пою песни. А потом я подумал, ну, тексты песен же есть. То есть мы можем сделать аудиокнигу, чтобы Миша остался читающим стихи, а я прочитаю тексты песен. И получился, что вот эта книжка на двоих аудио. Это фактически тексты стихов и песен
0: в одно
1: тройного
0: собрано.
1: Альбома «Вечность». Вот так вот. Слушай. И потом еще я «Вечность» стихи просто записал все сам. У меня еще один вариант есть этой же трилогии. То есть 65 текстов, прочитанных уже только мною.
0: Слушай, ну круто. Друзья, кто вот сейчас заинтригован и не слышал ни разу ни Илью Полежаева, ни «Свободный полет», рекомендую войти хотя бы ВКонтакте или куда-то, да, где есть это.
1: Да все есть на ВКонтакте.
0: И послушать на всех порталах, потому что это дорогого стоит. Я заслушивался. Реально, послушайте. То есть такой кладезь у таланта у этого музыканта. Но здесь и сейчас звучит уже, собственно, вторая песня. Представь, что это будет за композиция.
1: Да, я хотел еще сказать, что еще все релизы как раз у нас и на сайте лежат. То есть все можно совершенно спокойно скачивать.
0: Да, да, то есть все в доступе, это
1: все абсолютно,
0: я подтверждаю.
1: Да. Мы ничего не прячем. Следующая композиция, которую я подготовил, это как раз, чтобы вернуться к истокам, это «Монгол Шудан», песня называется. Как-то на дне рождения своего друга я услышал, я не слушал эту группу вообще, я услышал, как человек спел... Песня про коня была у него, помнишь? «Положи меня».
0: Да,
1: настолько запала она мне, что я через какое-то время начал писать как бы посвящение этой группы, просто в ответ на эту энергетику, на этот прекрасный сюжет. Вот, песня 93-го года. Как раз была на первом самом альбоме, который вышел в 94-м году, еще у группы «Сыновья». Так что с тех пор она является неотъемлемой частью концертных наших выступлений. Ты даже...

Ты смотри, смотри-ка ввысь, видишь в небе синева. Он увидел нас в лугах и разогнал все облака. А пусть хоть ветер, хоть...

0: Илья Полежаев на Неформатном радио, лидер группы «Свободный полет», программа «Все гениально просто». Давай вернемся к истокам. Хоть вопросы будут такие банальные и избитые, но я думаю, есть такие люди, которые не знают, кто такой Илья Полежаев вообще. Да?
1: Их много.
0: Ну, тем более, мы им откроем тайну. Давай я так издалека и потихонечку подойду.
1: Давай.
0: Как ты вообще начал заниматься музыкой? Музыка вошла в твою жизнь. Первый инструмент свой помнишь, какой был?
1: Да.
0: Это гитара была или...
1: Это была гитара, да, Шуховской компании, где... струны где-то на сантиметр отходили.
0: Все как у всех, все как положено.
1: Да.
0: Сам учился или куда-то?
1: Сам, нет, сам, да.
0: Показывал кто-то, наверное.
1: Мне друг, да, сосед мой, Саня Сиднев, как раз показал эти аккорды первые.
0: На чем, на каких песнях ты воспринял?
1: Первая песня была, ну, я скажу честно, «Полковник Васин аквариум».
0: Ну, это дорогого стоит.
1: Мы начинали сразу с рок-музыки, у нас не было времени уже что-то другое играть дворовое.
0: Молодец,
1: да.
0: Чё, хвалю. И после этой... Ну, то есть это зацепил сам процесс, наверное.
1: Да, конечно, зацепилось, да, зацепил. Это год 89, наверное, получается, да, 88, да, где-то был.
0: Но мысли уже, что будет команда какая-то...
1: Ничего, никаких мыслей не было.
0: Просто играл и играл, да?
1: Ничего, да. Просто совершенно случайно, приехав 3 уже сентября, находясь в Москве 91 года, приехав из деревни Константиново, где я проводил все свое детство, будучи.
0: Ох ты,
1: да,
0: бывал я там,
1: отец
0: там
1: оттуда,
0: же, слушай, ну
1: Сергей
0: там
1: Есенин,
0: такие
1: да.
0: просторы,
1: что
0: это
1: ты?
0: Же.
1: Вот, приехал и внезапно для себя написал первую песню.
0: Ага.
1: И 2 года потом ничего не писал. А, вот...
0: а толчок какой был? Вот то, что
1: толчок...
0: переехал в Москву или...
1: Не, приехал, говорю, в Москву вернулся, я имею в виду.
0: С Константинова. То есть навеяло Константинова, видимо, или нет?
1: Навеяло группой «Крематорий» и даже не песней, а клипом на «Мусорный ветер».
0: Ага.
1: А потом, как оказалось, что «Мусорный ветер» он написал в ответ на произведение... Платонова,
0: да,
1: «Котлован»,
0: да, да, да, да,
1: так что, получается, мой
0: ответ
1: дед в рок-н-ролле
0: –
1: это Платонов. Если бы не он, я бы этим не занялся. А потом уже в 93-м году, 14 января, пошел дождь. Реально пошел дождь, гремел гром. 14 января 93-го года, да. И я написал песню «Весну», и дальше уже они пошли, пошли, пошли, пошли, пошли.
0: Слушай, тогда как сыновья родились, и почему именно сыновья?
1: А сыновья название? Появились, это мы уже пришли в институт на первый курс МВТУ имени Баумана, и как раз Евгений Владимиров. Он тоже писал песни, у него был друг-барабанщик как раз.
0: Ну, ты Бауманский закончил?
1: Да, конечно.
0: О, слушай, ну круто, да.
1: Да, в 99-м году выпуск у нас был.
0: Там сказать, учиться не простенько.
1: Поступить несложно, да, учиться тяжело. Это так и есть, да.
0: У меня много есть знакомых, кто бросали Бауманку, поэтому я знаю.
1: Ну, мы выдержали, нам ничего не оставалось. У нас была военная кафедра.
0: Слушай, но я в свое время, сейчас боюсь тоже ошибиться годом, там с группой «Солнце», там же был большой актовый зал,
1: да,
0: хороший,
1: конечно.
0: Там какие-то пары рок-фестивали, они
1: были, да.
0: пытались мутить.
1: Ну, 91-92 год,
0: ну,
1: это до нас как раз получилось.
0: А, ну вот, да-да-да, я там как звукарь даже посидел за пультом,
1: да.
0: было там, я сотрудничал
1: там
0: с группой
1: зал,
0: «Солнце», я не знаю, как он сейчас, но да, зальчик там такой.
1: Ну и вот Евгений, говорит, предложил, говорит, давай сделаем группу. То есть это была не моя идея, я не собирался.
0: Почему «Сыновья»?
1: Он сказал, говорит, есть вариант «Сыновья», есть другой. Мы так переглянулись, когда уже пришли в Красногорский рок-клуб. Говорит, я записал как «Сыновья». Мы говорим, ну хорошо, «Сыновья», «Сыновья». И дальше уже подобрали идеологию, что «Сыновья» как «Сыновья» наших родителей, «Сыновья» наших музыкальных отцов и «Сыновья» его самого, понимаешь, да, кого? Ну,
0: ну.
1: Да. Вот, и дальше уже сыновья
0: просто
1: существовали,
0: да.
1: получается, с 94 года. Евгения, они с Дмитрием, как раз барабанщиком, ушли в 96-м. И до 2003 года еще мы существовали как сыновья.
0: Сыновья.
1: Да, и с 2003 года уже вот с 27 сентября начался «Свободный полет».
0: Опять же, банально, но должен спросить, потому что не знаю об этом, почему «Свободный полет», рождение этого названия?
1: Как я говорю, потому что нет перевода на английский. Когда все говорят «Свободный полет», все говорят «free fly», но «free fly» – это бесплатный.
0: Да-да-да.
1: Это невозможно перевести. То есть, на самом деле, это ближе всего «левитейшн» будет.
0: Ну да-да-да.
1: Да, именно «свободный полет души». То есть, это внутреннее состояние, когда ты свободен, ты радостен, и ты... с удовольствием делаешь то, что ты делаешь.
0: Но это твое название, рожденное в твоей голове.
1: Это уже, да, это было. Вначале мы где-то полгода были полеты, потом пришел, у нас как раз играли два перкуссиониста, Макс Шалдыкин на конгах и Кирилл Мусунов на перкуссии был на остальной. И как раз мы пришли, 1 сентября был, как сейчас помню, было 1 сентября 2003 года, началась репетиция, и Макс Шалдыкин подошел, говорит, надо, говорит, добавить слово. Я говорю, какое? Он говорит, свободный полет. Я говорю, класс, говорю, все, оставляем.
0: Слушай, ну вот заговорил ты о перкуссии, о барабанах, сразу вопрос, как удалось притянуть Андрея Шатуновского в команду?
1: Все, как всегда, происходит совершенно случайно.
0: Потому что кто не знает, что это такой монстр, в общем-то, и с Кузьминым, да. С Пугачевой поиграл человечек-то, барабанщик, да?
1: И с «Черным кофе», и «Черным первый кофе», альбом, да. Получилось как, в 2006 году я пошел на концерт Трофима, через водителя отдал ему диск, и забыл про это. И вдруг, это был февраль месяц, вдруг в марте звонит: «Здрасте, я Сергей Трофимов, хочу вас пригласить в винофестиваль в Навашино». Я говорю, ну, отлично, мы приедем. И после этого Навашино хотели записать диск. Все те исполнители, кто были, сделали диск. Но в итоге до студии доехали только мы и еще один кто-то, человек. Но мы познакомились с Сергеем Летецким, писали с ним три альбома звукорежиссера, тут на студии Трофимова Сергея. Вот. И там как раз в соседнем доме была репетиционная база. Когда у меня состав поменялся, мы как раз взяли там барабанщика, кстати, тоже играл с Трофимом, Олег Марков такой был. Вот, мы на его базе, как раз рядом с этой студией, уже там репетировали с музыкантами. И на одной из репетиций из соседней «Анкора», мы с Андрюхой вспоминали группу, не могли вспомнить, «Анкора» группа называлась.
0: Ага.
1: Да, он как раз зашел к нам после репетиции посмотреть, что мы играем. И мы с ним так познакомились.
0: Шатуновский.
1: У нас как раз, да, Он как раз зашел к нам после репетиции посмотреть, что мы играем. И мы с ним так познакомились.

0: Да, так что все происходит совершенно случайно. Самое главное, чтобы появлялись новые песни, лучше и лучше, чтобы были музыканты, которые сделают, опять же, их лучше и еще лучше.
1: Вот услышал эту мысль, я тоже в свое время тоже раздавал диски звездам и тому же Максиму Леонидову, и там много кому давал. То есть вот этот, оно выстреливает иногда все-таки, вот как у тебя с Трофимом, что он позвонил? Или это не стоит делать, потому что звезды, стоит. Они где-то на своей планке,
0: нет,
1: а ты...
0: Нет, нет, все абсолютно разные люди.
1: Где-то да выстрелит, да, все-таки?
0: Да, мало того, многие звезды, не все же пишут свои песни, многие ищут песни для того, чтобы у них был материал. Как, например, сейчас Ольга Кормухина, никто не знает, а она там уже 4 или 5 песен поет «Принцесса Ангина».
1: Я тебе более того скажу, вчера Аркадий Бабаян, который у меня в первой программе вот «Всё гениально
0: да,
1: просто»,
0: я помню, да.
1: Он мне присылает песню, а он также отдавал Александру Иванову «Рондо».
0: Да.
1: И он мне вчера присылает премьеру песни, его текст, и Александром Ивановым уже спет, и на всех витринах выложено.
0: Да.
1: И я послушал, думаю, господи, я говорю, Аркадий, я горжусь тобой, что у тебя удалось все-таки вот это вот добить до конца, и это вышло и звучит гениально, и мощно. Ну, Иванов, опять же,
0: ну, конечно, там
1: может.
0: Фирма, все здорово, да.
1: Вот, поэтому, мне кажется, да, наверное.
0: Поэтому все надо делать все равно.
1: Люди все разные.
0: Надо делать, но ничего не ожидать. Потому что своими ожиданиями мы как раз тормозим этот процесс.
1: Да, начинаем злиться, там, самоедство
0: какое-то. Да, а не надо, вот все, это. Отдал и хорошо, сойдется, сойдется.
1: Ну что, давай потихонечку к третьей композиции. Представь,
0: давай.
1: Что это будет за...
0: Да, это вот композиция будет из «Наследия сыновей», будет называться «Ключи», была написана в 90-х году, наверное, да, году 95-м, да.

Не надо было кричать, и я не могу без тебя. Все эти слова лишь только запутают тех, кто хочет испить воды родника девичьей любви и здесь же заполучить яблоко счастья, сладость губ, хлеб и вином, волю небес.

не гости. Веселились они, были рады за них. Мухаммед читал молитвы, спасая души людей. Будда давал им возможность стать посветлее. Яхве твердил им о спасении, Иисус вспоминал свою кровь. И все же все сошлись на одном.

и шепотом ровно сказал: «Бери, теперь он твой». Они все сказали друг другу глазами, душою и сердцем, движением рук, сплетясь воедино.

0: Илья Полежаев на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Здесь живьем, с гитаркой прям радуется душа. Расскажи мне по поводу свободного полета. В 2020-м удалось где-то поиграть? Вообще группа часто выступает? Вот.
1: Ну, хотелось бы больше. Но в 2020 году мы успели только один концерт сыграть в марте. Как раз на 8 марта у нас есть Cyber Snake Alliance. Вот мы как раз в фестиваль играли в Night Train клубе. Вот. Как раз вчера было у организатора, у Юли.
0: А Юля Полежаева, да. Она кто тебе, если вот...
1: Никто.
0: Однофамильцы.
1: Да, однофамильцы.
0: А я что-то постоянно вот ее тоже вижу в ленте.
1: Нет, у нее в группе муж-барабанщик Никита Полежаев.
0: Ага.
1: Да,
0: ага.
1: Поэтому мы вот с ней...
0: То есть однофамильцы. А я-то думаю, может быть, супруга, думаю, нет. Илюхина. Я...
1: Редчайший случай.
0: Совпадение,
1: когда...
0: да?
1: Да, мы тоже с ней, кстати, пели дуэт вместе.
0: Дуэтом я видел, да.
1: И у нас, получается, пел Полежаев и Полежаева.
0: Слушай, ну класс, класс. Да. И вот вы только один концерт...
1: Да, мы успели только один концерт, и как раз вот мы его сыграли с нашим новым гитаристом, Константином Ковачевым, который известен и по Калиновому мосту, и по Кварталу. И...
0: Как удалось его затащить? Чем? Чем привлечь?
1: Все происходит совершенно случайно. Я еще раз говорю, никаких этих специальных действий.
0: Никакого подкупа, да?
1: Максим Аншуков из «Ключевой» написал, что вот гитарист сейчас ищет работу, если кто-то хочет предложить ему, пожалуйста. Я просто написал Косте. Потом позвонил Андрюхе Штуновскому, говорю, Андрюш, как ты гитарист? Он говорит, гитарист отличный. Я говорю, сейчас ему тоже наберу, тоже узнаю, как он. Вот, тот говорит, ну, я послушал, но, в принципе, можно поиграть.
0: Еще ты никаких... мне расскажи текучки кадров вообще. Ты болезненно воспринимаешь, когда кто-то уходит, кто-то приходит?
1: Я...
0: Или, наоборот, ты видишь в этом новую кровь?
1: Конечно. Я всегда говорю, хорошо, когда остаются старые музыканты и делают новые песни, но в большинстве случаев получается...
0: Обновление какое-то.
1: Да, да? Хотя мы с Сергеем Похотиным мы отработали 10 лет, он пришел вместе с Шатуновским, с Андреем тогда, вот у нас был призыв такой. Так что у нас довольно-таки стабильный состав.
0: А что он, почему покинул?
1: Ну, у него просто и семейные обстоятельства, и возраст, как говорится, уже ему, понятно, да, тяжеловато, да, было.
0: Практически чуть ли не один концерт за 2020 год.
1: Да,
0: я к вопросу, что,
1: да,
0: как часто выступаете?
1: В 20-м получился один концерт, да, вообще. Но мы много работали в студии, поэтому у нас все компенсировалось.
0: Ну, а вот по воспоминаниям, я думаю, если еще до пандемии копануть, да, вот по городам же ездите где-то там, может, не так часто, но где-то там, да?
1: Ну, мало, да, мало где.
0: Но все равно, ну, бывало. Где. Я понимаю, да, что не обширная биография, но не один единственный клуб, в который вы постоянно бомбите, да?
1: Не-не-не.
0: То есть, вот...
1: У нас нет такого клуба, если не считать, вот Night Train, то где фестиваль,
0: ну,
1: происходит.
0: Да, да. Ну, Night Train, это как бы, да, это такая отдушина, что ли, скажем, для, да, всех. Ты мне скажи вот еще что, какие-то, может быть, вот воспоминания, где лучше принимают группу? Или, то есть, тут зависит, может быть, какой-то город конкретный, где сказать, там вот в Питере свободный полет принимают вот так, а в Москве как-то прохладно или, наоборот, где-то что-то? Вот.
1: Ну, можно так сказать, да, но все
0: что
1: равно...
0: Что Москва зажравшаяся, есть это, да?
1: Ну, они тоже зажравшиеся, в ней просто много всего.
0: Всего и,
1: да,
0: затеряться
1: и по стилям,
0: легко, да?
1: Да, и по направлениям, тем более, что сейчас очень большой всплеск и металл музыки, и тот же постпанк и так далее.
0: И рэп никуда не ушел, да?
1: И рэп не ушел, да, то есть выбор очень большой. А так, конечно, принимают лучшие, наверное, города, которые поменьше. Вот мы играли три раза, мы даже играли в фестивале во Всеволожске под Питером, маленький городок, но там вообще просто идеально, да, на ура. И звук отличный у них был, и все было отлично, и организация отличная. То есть не обязательно, что это какой-то крупный город.
0: Ну, как правило, мне кажется, да, вот эти вот окраины, они больше соскучились по чему-то настоящему живому,
1: да,
0: и они рады.
1: Хотя вот мы как раз играли третий раз хедлайнерами, мы уже играли предпоследними, а после нас как раз играли один из последних концертов в том году, это было «Текила джаз».
0: Угу.
1: Потом они просто распались, и вот только-только, ну, вот, да, опять, да, они, да, объединились.
0: Белокопытов Коля тоже, вот он говорит, «Московское время», да, группа, вот он тоже говорит, что приходит к мнению, что где-то вот на окраинах воспринимается это всегда лучше.
1: Ну, потому что в Москве в большинстве своем все равно на тебя придут как бы те, кто твои старые знакомые,
0: ну,
1: как
0: друзья,
1: говорится.
0: Да.
1: Да.
0: А тут тебя увидели впервые.
1: Да, мы же не имеем уровня, как тот же Галанин и так далее, когда на тебя, чтобы собирались.
0: Афишку повесил, и народ повалил.
1: Да. А сейчас даже афишку уже не вешают, уже народ валит. В интернете все
0: видят. В интернете афишку повесили, да. Слушай, тогда, Галанин, вернемся еще вот к звездам. Что за... Вот если все дуэты вот так вот прям поставить в ряд, вот для тебя лично какой из дуэтов прям вот, что называется, более близко запомнивший к сердцу, и ты им дорожишь, сказать, что вот или они у тебя все как дети?
1: Они все равномерно, абсолютно.
0: То,
1: да,
0: есть все для тебя.
1: Потому что вот мы сейчас пишем третью часть, у нас на трек, который будет закрывать последнего нашего вот, крайнего, так как можно говорить.
0: Да-да, крайнего.
1: Я говорю, с альбома 20-го года, это хитро говорю. Песня «Попробуй», как раз у меня же есть повесть, да?
0: Да-да-да.
1: «Мелодия свободы». Да, да. И там есть одна часть, которая говорит слова патриарха. И как раз я предложил Олегу, говорю, нужен какой-нибудь этот профессиональный актер, который это прочитает.
0: Ага.
1: Он говорит, зачем актер? Говорит, есть отец Анатолий Першин, который, говорит, рок-музыкант сам по себе еще к тому же. И он как раз вот только прислал, сейчас в студии как раз это монтируется все, и он это прочитал.
0: С Антоном Слоном они как-то там сотрудничают?
1: Да, они сотрудничают, как
0: я,
1: да.
0: Насколько
1: да,
0: я вот прочитал, частенько
1: их
0: тоже, Питере, да?
1: Да, частенько они. И вот он это записал, понимаешь, то есть это настолько близко. У меня как раз еще спел для песни «Старый ворон» Альберт Кувезин. Горловое пение, ага. Которое, ну, это вообще, понимаешь, да.
0: Ну, это надо
1: при
0: слушать,
1: этом Чиж,
0: да.
1: При этом тот же Маргулис, с которым мы тоже писали, все равномерно.
0: А с Маргулисом он, как с ним, или ты не присутствовал при работе?
1: Было, Маргулис мы писали на нашей студии, вот, но
0: то
1: у Юры Воронова на
0: легко
1: видео.
0: Все это было? Или...
1: Вообще без вопросов, он приехал, говорит, спел. Я ему предложил три песни, говорит, ну, я ему квас хотел, он говорит, ну, квас совсем детская песня, говорит. Ну, он говорит, что еще, он говорит, давай машину, говорю, ну, давай машину. И он встал тоже из...
0: То есть ты на выбор вот так. А Чижу сразу этого?
1: Нет, Чижу у нас сразу, там не было никаких вопросов. Да, там был Волопас, да, потому что это кантри-рок в чистом виде.
0: Ну да.
1: Чернецкого мы долго ждали, мы его хотели у нас здесь записать. И вот мы его все ждали, когда у него концерт будет в Москве. И оказалось, что он у знакомых жил как раз у нас в Павшинской пойме. Мы за ним заехали, взяли, как он говорит, мельдони будет? Я говорю, будет. Мельдони, это у них называется... виски.
0: Ага.
1: Вот мы пока записывали как раз.
0: С вискарем.
1: Да.
0: А в Москве писали?
1: У нас, да, в Красногорске писали его. Да. Поэтому, говорю, все настолько...
0: Ну, Чернецкий, я знаю, он, да, он благостный к этому. Для меня
1: да,
0: Чернецкий...
1: Все вообще оказались абсолютно контактными. Максим Леонидов, я вообще не думал, что он будет петь. Мы просто послали, он говорит, все, я через день запишу, пришлю вам трек. Он сам у себя на студии записал все. То есть даже вообще никаких вопросов
0: круто,
1: не было.
0: Круто. Но я Леонидова тоже в свое время, я вот у Маргулиса на квартирнике, где Леонидов был, я как бы с ним так пообщался, я увидел, что он человек в общении ну, простой.
1: Абсолютно.
0: То есть без вот этих
1: чем
0: вот.
1: Чем выше звезда, тем она проще в общении.
0: Да, да. То есть это мне поразило, конечно. Я единственное не мог к Максу Покровскому подойти, ногу свело. Он мне показался очень таким вот каким-то вот дерганным, напыщенным. И я что-то даже хотел там сфоткаться или автограф взять, я думаю, даже не надо подходить, потому что когда он готовится к выходу на сцене, там человек не трогает, что называется, да, вот у Покровского я это увидел, вот и впервые, потому что где так закулисно еще это все. А вот на квартирнике я это увидел, думаю, ну, значит, он такой.
1: Ну, да.
0: Ну, у каждого да. Да, есть свои, поэтому что нам звезды судить, мы здесь все попроще. Ну что, я смотрю на время, еще вещичку четвертую, да, уже будет, как я понимаю.
1: Давай, да, можем сыграть. Давай споем «Хозяюшку».
0: Поехали на неформатном радио. Илья Полежаев. Программа «Все гениальное просто».
1: «Хозяюшка».

0: Я Полежаев, лидер группы «Свободный полет» на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Удается ли иногда творчеством зарабатывать? Или у тебя цели такой не стоит?
1: Цель такая стоит. Она не может не стоять, потому что есть определенные обязанности даже перед теми же музыкантами. Вот. Поэтому надо стараться это развивать. Но на данном этапе, и учитывая еще наступившую пандемию, конечно, это все сложнее.
0: Сложнее. Мне, насколько он, ребята говорили, что у Преснякова клавишник в пятерочку пошел работать. Поэтому...
1: Ну, это нормально, да, потому что кто не сидит на гарантии... Вот Лолита, я знаю, она выплачивала музыкантам, свою знакомую тоже не играл. Гарантия идет.
0: Как близкие твои окружения, я имею в виду, родня, относятся вообще к тому, что ты музыкой занимаешься?
1: Они уже смирились.
0: Они косо смотрели в свое время, да, что, что типа это не даст никаких...
1: Да, ну это же мы еще жили нормальной жизнью, мы же и работали, и, как говорится, и институты заканчивали.
0: Да, да, поете вы хорошо, работаете вы где-то, да? как в то это, да?
1: Да, поэтому...
0: Музыка, ты хочешь, чтобы это было твоим единственным доходом и увлечением, и все, чтобы...
1: Можно сказать, наверное, генеральным, но не основным.
0: То есть все равно...
1: Есть еще много. Еще хочется снять кино, еще хочется поставить спектакль.
0: Поэтому работать где-то приходится все-таки где-то. Ну, да. Я не буду углубляться, вдаваться. Да. То есть, естественно, я думаю, у каждого творческого человека всегда вот и то, и то, и то, и то, ты правильно сказал, и кино, и клипы. Кстати, я опять же смотришь там режиссера твоих клипов, где, собственно, ты и режиссер, да?
1: Да.
0: В скобочках.
1: Да.
0: Вот это, но это дорогого стоит, потому что донести основную мысль, идею, да, и
1: видео. Ну, в голове-то картинки, они же все есть, поэтому что придумывать?
0: Поэтому и кому-то чужому отдавать на откуп, да?
1: Нет смысла, да.
0: Я согласен, здесь тоже идея твоя очень важна, чтобы... Да. Потому что ты же знаешь, о чем ты это написал, и хочешь это показать видео, да, изображение.
1: Да.
0: Это очень важно. С удовольствием изучал вот эту твою, да, и биографию, и синглов, и альбомов, и видео. Как вот так удается? Я тоже вроде так регулярно издаю, да, что-то выпускаю, но ты меня, я говорю, тебя, наверное, только Гремячуков переплюнул вот в количестве выпусков синглов, альбомов. Это как у тебя на уровне вдох-выдох, это твой образ жизни, или все-таки у тебя какие-то цели вот в этом году выпустить альбом, то-то-то, и под это все подтягивать силы, энергию.
1: Да, так и есть, скорее всего.
0: Но то есть ты ставишь цель, но она твоей внутренности, наверное, не перечит, да? То
1: Абсолютно есть... нет. Просто есть материалы, надо реализовывать, и желательно не спешить, поэтому мы альбомы все раскладываем по годам, как говорится. Ну, я считаю, что оптимально выпускать один альбом в год и один альбом концертный, лайв. Ну, кроме синглов и ЕП-шечек, которые сейчас уже никуда не деться, потому что цифровые витрины, надо синглов больше, как говорится,
0: делать. Ну да, синглы и ЕП-шки-то ладно. Вот. А вот сколько ты считаешь, на твой взгляд, вот в этом 21-м году, вот в наших реалиях, должен включать альбом, именно альбом вещей, треков?
1: Я думаю, мы возвращаемся к нормальной как раз традиции в районе 8-9 песен, как было на виниле. То есть все равно 35-40 минут – это... оптимальное звучание, то, что может воспринимать мозг.
0: Сразу.
1: Да,
0: единоразово.
1: Да. И там можно концептуально. Поэтому мы вот когда делали уже альбом «Нежно», мы сделали 8 песен, но у нас получилось почти 41 минут, просто там есть композиция «Потеряшка», которая идет 12:43, 12 минут 43 секунды. Она бы дала массу времени.
0: Ну, 12 минут-то, конечно.
1: Да, который, кстати, сыграл на трубе совершенно великолепный
0: Дитковский. Да, слушай, ну, блин, я прям завидую тебе, потому что ты такой в окружении звезд и
1: кумиров. А потом оказалось,
0: да,
1: что Дитковский играл вместе как раз с Костей Ковачевым еще в «Квартале». Они оказались друганы и до сих пор дружат.
0: А я вот буквально вчера где-то в ленте увидел концерты группы «Квартал», анонсы. Вот сейчас,
1: да,
0: сейчас не
1: они сейчас играют.
0: То есть до сих пор,
1: да,
0: играют.
1: Они реанимировались, они долго, был большой перерыв.
0: Ну, несмотря на то, что клавишник-то у них, да.
1: Да, но Артур нет, но песни-то остались, поэтому, да. Вот как раз сейчас Таня Литвиненко из старого состава, и как раз Саша Титковский у нас на вот крайнем альбоме, мы не будем так говорить, на альбоме выпуска 20-го года «Нежно», как раз есть песня «Поехали». И эта песня еще была в составе у сыновей, она 2000 года.
0: Слушай, написание. С выдержкой такой, да?
1: Да, да. И она была записана как раз вот в том альбоме, который мы записали на студии Сергея Трофимова, и не в очень таком приемлемом качестве для того, чтобы записать дуэт.
0: А что у него за студия по резине 5 копеек?
1: Ее сейчас нет уже. Нет? Там построили квартал, да. И вот уже там этого ничего нету. Вот.
0: Ну, бог с ним, с Трофимом.
1: Да, и я к чему говорю. И как песня раз поёт, было 7 новых песен, и для того, чтобы сделать дуэт с Мариной, мы как раз эту песню записали и решили вставить в этот альбом. То есть получилось, что как раз вот в альбоме есть одна старенькая песня, и сейчас есть такая даже, может быть, идейка, что в последующие какие-то альбомы как раз тоже реанимировать какие-нибудь песни из старенького в новых хороших аранжировках.
0: С кем-то еще? Или с
1: Мариной? Нет, это мы в номерных, в обычных альбомах, то есть из старых своих альбомов, которые не очень были так записаны качественно, может быть, их пробовать...
0: Итак, делать в лучшем говоришь, качестве. Что сейчас у нас прозвучит, так сказать, последний из песен, опять же, последний, да, завершающая в этой программе песня, как она называется?
1: Да, завершаемая композицией тоже, скажем, фолк-роковой, угу. И она называется «Поехали», как мы говорим в аннотациях на концертах этой песни, «Песня о настоящей любви». Раскроем небольшую тайну. 8 марта эта песня выйдет в дуэте.
0: 21-го года.
1: Да, с великолепной, совершенно потрясающей Мариной Капура.
0: Ах, ты все-таки с Капурой это сделал. Да.
1: У нас 2 года этот лежал, 2 года назад она это уже все записала, но у нас идет все по плану, поэтому...
0: Слушай, ну ты мне когда сказал, что это там на 23-й год,
1: да,
0: уже
1: это
0: планируешь...
1: нормально, да.
0: Я думаю, ничего себе, это такой вот это вот... Да. То есть ты будешь жить вечно, я согласен. Все, умолкаю, значит, поехали-поехали, что называется.
1: Да, поехали.

0: Илья Полежаев на Нефарбатном радио, программа «Все гениально просто». Илья, и под, собственно, занавес, что называется, я всем гостям, которые ко мне сюда приходят, задаю один и тот же вопрос, даже два таких. Вопрос пожелания. Что ты на сегодняшний день сам бы себе хотел пожелать, и что пожелаешь слушателям Нефарбатного радио?
1: Ну, у меня совпадет и себе, и всем слушателям Нефарбатного радио. Я, конечно, желаю, первое, в наши времена, это здоровье. Во второе, это радостного, все равно, несмотря ни на что, отношение к жизни. И самое главное, чтобы творчество пронизывало все сферы их жизни. Потому что многие думают, что творчество – это написание песен, снятие фильмов и так далее. Ничего подобного. Творчество – это процесс. Ты можешь творчески подходить и к мытью посуду, и к нарезанию борща, и к починке
0: золотые
1: машины.
0: Золотые слова, Илюш.
1: Поэтому творчество – это путь. Вот. И самое главное, чтобы каждый нашел свой путь и шел по нему с улыбкой и принося радость всем остальным.
0: Еще раз повторю, у меня в гостях был Илья Полежаев, лидер группы «Свободный полет». Обязательно найдите в соцсетях, ну вообще в интернете эту группу, послушайте, так сказать, полным жирным звуком. Это того стоит. У микрофона был Юрий Артызов, ведущий. Всем пока, услышимся.
1: Всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии» — это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе — выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коин но Бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря». Дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: «Мы хотим уйти», дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам. The Peanuts, Blue Rain in Tokyo.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек

Одинокие бегуны в растаманских шапках, тенью клетчатых корпусов и бетонных арок, отпустив лицо, расчехляя боль, озираясь зябко, выдыхают в ночь, что не прижилось, в строчках без помарок. Бестолковые светодни, похвалы вторичность, докучливые миражи, фраз асимметричность, немоту шагов, неподвижность слов, фейковую личность, невозможный путь, где они вдвоем прожили обычность. Бегуны сидят в теплых сбитых тапках, хлещут чай и, прикрыв печаль, треплются о всяком. Я не верю им, ну и черт бы с ним. Нет силенок в лапках, не найти глагол, чтоб с разбега он души взял в охапку. Предрассветные голоса возвращают силы, рук невидимых красота проливает милость. Сброшенным найдет старый смешной панцирь Наутилус. Несколько секунд. Не забыть пароль, пока вновь не скрылась. Диктофонная хрипотца, будто бы контужен. Кто же это вчера писал? Выговорит трушу. Помоги мне, Господи, выбраться наружу!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

смеялись, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы, он получил.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто слушает в онлайне. Вот, здравствуйте все, кто смотрит стрим. Вот, почти со всеми уже там поздоровался. Вот, Василий у нас нарисовался. Василий, здравствуй. Вот, сегодня очередной четный вторник. И, значит, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». И с сегодняшнего дня программа «Неформатная бомбардировка» становится обычной ознакомительной программой. Вот, ну, смысл, все будет так же, как и раньше, просто больше не будет никаких голосовалок, никаких вот этих вот, потому что, честное слово, друзья, 5 лет программе, и я пытаюсь понять, как так. Вот у нас, смотрите, очередной победитель из двухнедельного голосования победил у нас тремя голосами. На самом деле этот трек действительно классный. Вот, он мне и на программе понравился, и взял бы в ништяки, если было бы нормальное голосование. Вот, но победил. Победил. Вот, то есть я пришел к выводу, что из участников неформатной бомбардировки даже за себя сами музыканты никто не проголосовали, и так происходит на протяжении 5 лет. Почему-то люди не считают нужным, ну, то есть им абсолютно все равно и неинтересно, как, чего, они не появляются на эфирах, не общаются со слушателями, поэтому с сегодняшнего дня неформатная бомбардировка будет также слушаться, также обсуждаться, но я не буду больше тратить по 4 часа времени на составление голосований, на подсчет голосов, на все вот это, ну его в жопу. Просто все, кто мне понравится, если мне кто-то понравится в этой программе, там, ну и в следующих остальных, я буду прям в эфире говорить: ребят, вы мне понравились, грузите трек на сайт, буду забирать в ротацию. Вот, а дальше как бы все. Вот так. Костик, привет! Здравствуй, дорогой! Спрашивает, как дела, как здоровье? Слушай, вроде все хорошо, спасибо. Слава богу, жив-здоров, мои все живы-здоровы. Вот, так что все хорошо. Вот, ну и давайте мы послушаем победителя прошлой бомбардировки. «Ветер всем» называется. Группа «На Востоке» называется так. На самом деле он длинный, но красивый. Вот, поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте. 21:10:11. Такое вот красивое системное время у меня. Послушали мы последнего победителя неформатной бомбардировки. Вообще глобально это был последний победитель программы «Неформатная бомбардировка». Больше победителей в этой программе не будет, потому что с сегодняшнего дня «Неформатная бомбардировка» переходит в разряд ознакомительных программ. Вот, теперь я буду прям во время эфира, если мне кто-то очень понравился, просто буду говорить: ребята, грузите трек на сайт. Вот, и как-то мне маякуйте. И все, все, не будет больше никаких голосовок, потому что 5 лет я пытаюсь понять, в чем дело, и все никак не могу понять, почему, что касается неформатной бомбардировки, такая тишина и застой. Вот, программы нет, не прекращаются, программы так и будут идти, но все, я устал просто тратить на них лишнее время. Так. У нас Андрюха нарисовался, Лебедев. Костик пишет: блин, в транс аж вошел от этого трека. Да, классная песняга. «Ветер всем» называется группа. Я повторяю сейчас, группа «Ветер всем». Загрузите свой трек на неформатку, вы победители. Победители, последние победители вообще всей программы. Он длинный, он аж, сейчас скажу сколько он, 6 минут 24 секунды длился. Вот, но он классный, мне такие вещи очень нравятся. Заберу в ротацию обязательно. Вот, и все, и давайте переходить уже к новой программе, к новой восьмерке треков от компании «Бомба Питер», от компании «Балт Мьюзик». Я все никак не привыкну, что они теперь по-другому называются. Давайте новеньким расскажу, как с нами общаться. Во-первых, между стримом и радио есть две больших разницы. Если вы хотите слушать качественную музыку, то слушайте именно радио или онлайн-трансляцию, да, у нас на сайте. Вот, потому что стрим, тут музыка на втором плане. На первом плане момент, когда я поднимаю, говорю: выпьем. То есть, чтобы люди знали, когда поднимать стопки. Вот, хороший звук на радио, на стриме звук посредственный, звук музыки. Вот, далее, дети. Дети, если слушают сейчас нас, на радио слушайте без проблем. Если на стриме рядом с вами находятся дети, или наденьте наушники. Ну, хотя сегодня я не побухиваю, сегодня я, наверное, не буду ругаться матом, но на стриме я могу себе это позволить. Вот, далее. Как общаться все-таки? Все-таки как общаться? На страничке прослушивания, онлайн-прослушивания неформатного радио. Вот, у кого не ловит FM, заходят к нам на сайт неформатная.ру, нажимают «Слушать радио». Вот, и там прямо под проигрывателем есть, во-первых, стрим, также транслируется с Ютуба, и есть чат. Вот, в него можно писать, этот чат как раз отображается на стриме. Кому лень делать все эти манипуляции, в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, в видеозаписях находите, сейчас прям идет стрим. Вот, и в комментариях к тому стриму можете писать. На Ютубе комментарии не отслеживаю, друзья, потому что у меня вот два монитора, все, что мог, на них разместил, Ютуб у меня уже не помещается никуда. Поэтому слежу за комментариями только в стриме во ВКонтакте и только на нашем официальном чате у нас на сайте неформатное.ру. Вот. Все, вроде рассказал, поехали. Теперь уже давайте начнем основную часть программы. У нас сегодня новые 8 треков. Из этих 8 композиций знаю я только 2 ребят. Вот, одни ребята уже давние наши знакомые из Одессы, и один проект с нашего сайта, с неформатного радио, уже очень давно у нас присутствует, но вот добрался до эфира с заднего входа, через, понимаешь, через «Бомбу Питер». Вот, Олежек, привет! Привет, пишет, 2 недели не заходил. А что ж ты не заходил-то? Надо было заходить. Так, ну и поехали. Итак, первые по списку, но не по значимости, группа «ЛВ». ЛВ латинский. Читаю сопроводировку. Так, сейчас, тут непонятно. «Венера, так ты в доле формально». Это сторона А экспериментального дабл-сингла. А, «Венера», я так понял, это название трека, да? Ну-ка сейчас. «Венера, так ты в доле». Во! Формально это сторона А экспериментального дабл-сингла «Венера, Z, Mars, / так ты в доле». Блин, какой вот это воспаленный мозг это привел. Петербургского дуэта ЛВ.
Трек, в котором синтетическая техно окрашена живым звучанием редких для такого жанра инструментов, как индийский сарод, мандолина и варган. Композиция приглашает нас совершить путешествие на Венеру, фантастический мир любви и релакса. Полетели. Ну, полетели. Сопроводиловка, конечно, гнусная, но звучит ободряюще. Модус Exciter у нас нарисовался на сайте. Привет! Поехали! Поехали, ставим, слушаем. ЛВ, Венера, так ты вдоль. Ну, дислокация не указана, не знаю, откуда ребята. Ставим, поехали.

0: Итак, друзья, 21.19 на моих зеленых системных. Ну, давайте закончим с группой ЛВ. Вот, когда я читал сопроводиловку, я прям ожидал, что будет сейчас что-то прям вот приблизительно то, с чего мы начали программу, с победителей прошлой программы. Вот, я думал, сейчас прям вот что-то будет такое варганно-напевное, напевно-варганное. Вот, ну нет же, обычная техно, вот, причем я не варган, а ничего вот из того, что там было перечислено, не услышал, скажу честно. Может быть, у меня плохие уже старые уши, вот, но не услышал, хоть убейте меня. Вот, поэтому не знаю, что сказать. Я такую музыку люблю слушать, честно говорю, я ее слушаю обычно, когда работаю. Вот, у нас есть канал «Клубняк» на неформатном радио, я его периодически слушаю по ночам, вот, когда занимаюсь кодом, что-то пишу, там, верстаю сайт, вот, когда нужно делать что-то, чтобы не забивало мозг, я слушаю такую музыку. Вот, когда я работаю физически, я предпочитаю слушать что-нибудь такое поживее, какой-нибудь drum'n'bass. Вот, ну, а в принципе про трек не знаю, что еще можно сказать. Давайте я посмотрю, что тут вот нам пишут люди. Вот, Modus Exciter пишет: и впрямь неформатно, видно, что люди делают что-то свое, они подражают модным трендам. Так, услышал я, говорит, какую-то флейту в основном, но немного, и вроде чего-то струнное было с широким порожком, как у ситары или бигены. Слушай, ну вот ты молодец, ты услышал, я не услышал. Вот, но вполне возможно, что я просто отвлекся на Натаху, поэтому пропустил как-то мимо ушей. Но хотя, не знаю, я не услышал, честно. Так, что там у нас? Костик пишет: опять транс. Ну а что, красиво, расслабляет. Расслабляет. Андрюха Литвинчук, привет, здравствуй, дорогой. Так, Олежек пишет: Захар, не придирайся, озуительный трек, я пью пиво и кушаю курочку грёль. Грёль идет за пиписью, так я не придираюсь, нет, ни в коем случае. Я просто рассказываю, что я же сказал изначально, что я люблю такую музыку, она не напрягает абсолютно. Вот, но я когда читал сопроводиловку, я ожидал, что сейчас будет что-то такое феерично-медитативное, прям вот, что я потеку весь, слюна вот эта вот в уголке, я буду с дебильным выражением лица смотреть в камеру. Но нет же, нет, получилось обычное, неплохое, конечно, но обычное техно. Вот, походу писалось под ЛСД, пишет Антоха. Ну нет, ну зачем ты так, ребят, обижаешь? Нет, зачем же? В рамках жанра вполне себе интересный трек, нестандартный, это хорошо, потому что если ты окунешься в мир техномузыки, ты поймешь, что в 99% она вся одинаковая, и поэтому, когда слышишь что-то более-менее нестандартное, это прям радует на самом деле. Так, вот Пашка пишет: «Мандолина» и «Варган» тоже отличное название для альбома. «Мандолина» — девушка пониженной социальной ответственности, а «Варган» — парень из Закавказья. Ну, может быть. Так, ну и все. Вот, привет всем из Томска. Здравствуй, Томск. Вот, все, теперь я хочу переключиться. Смотрите, оказывается, сегодня... Так, ну я, знаешь что, я не буду сильно заморачиваться тогда, я просто возьму вот эту песню, потому что она сейчас очень... Мы сейчас вне конкурса послушаем одну песенку, сейчас я ее скачаю быстренько, по-быстренькому объясню, в чем дело. Сегодня у Натальи, у нашей Натахи день рождения, вот, и я так понял, что у Last Columba сегодня тоже день рождения. А это единственная, могу честно сказать, единственная тульская группа, которая меня ни разу в жизни вообще не обломала в плане качества музыки, в плане качества текстов. Ну и вообще просто душевные ребята. Вот поэтому, Натаха, с днюха тебя, здоровья тебе! Счастья тебе, всем твоим близким, добра и здоровья, мирного неба над головой, чтобы все у вас было хорошо. И сейчас мы послушаем «Last Columba», а взял я песню «Здравствуй, сынок», потому что, мне кажется, она прямо сейчас звучит, прям вот четко попадает прям в сегодняшний день. Вот, давай, о, у меня миндаль, это мне жена сказала: «Зухер, хочу миндаль в шелухе». хочу миндаль в шелухе. Я купил миндаль в шелухе. Вот как может быть он не тот? А он оказался не тот. Поздравь Натаху с днюхой. Иди поздравь Натаху с днюхой. Помаши ей лапкой. Скажи, Натаха, привет.
1: Натаха, привет. С днем рождения.
0: Вот. Все. И слушаем «Ласты Колумба». Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21-28, вне конкурса звучала песенка «Сегодня днюха» у нашей замечательной Натальи Сподобаевой. Вот, это душа группы «Ласты Колумба». Вот, я так понял, «Ласт Колумб» тоже сегодня день рождения. Собственно, они сегодня попивают портвишок, но мне пришлось их поддержать. Не хотел я сегодня побухивать, но чуть-чуть, ладно. Собственно, они сегодня попивают портвишок, но мне пришлось их поддержать. Не хотел я сегодня побухивать.

Сопроводиловка следующая. Это не сон, собаки лают, караван идет. Представляем очередной сингл 2022 года от группы «Режим». Вот, собственно, ставим, слушаем «Одесса», «Режим», поехали. Чтоб Петруха успел земляков послушать.

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте все, кто к нам только что подключился. 21.33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня уже. Вот, Петруха пишет, сейчас найду, где. Вот, режим пока не выступает, зато треки один за одним выпускают. Без дела не сидят, как всегда, хорошо. Один раз с ними на одной сцене выступал, но с интервалом в часов 5 между выходами. Вот, и в Ильичевске, а не в Одессе. Слушай, ну, у них указана была Одесса, за где-то там вот. Я запомнил, что они одесские, поэтому говорю, что Одесса. Вот, так, Витос Пермяк пишет, можем наших пермских групп подкинуть. Ну, как бы, что, я чего, я выпрашивать, что ли, буду? Есть что, загружайте, конечно. Самое интересное, каждый день люди пишут, на почту пишут, во ВКонтакт, как вам попасть, как вам попасть. Я пишу, загружайте треки на сайт Неформа, загружайте треки. И нет, их нету, где они все? Вот.

Так, Modus Exciter пишет, панки громкости не боятся, не убавили, не страшно. Нет, а дело не в том, что страшно. Просто я, когда у меня же здесь громко, я начинаю сам орать. Мне же надо перекрикивать. Я же бог, я охеренен. Вот, мне надо звучать громко. Поэтому я начинаю перекрикивать колонки. Вот, поэтому надо убавлять всегда, когда эфир ведешь, надо убавлять колонки. Вот, я на Европе Плюс когда работал, меня всегда заставляли одевать наушники. Я ненавижу в наушниках работать. Это просто для меня прям вот кошмар. Сон смертный. Вот, так, что там? Олежек пишет, скинул бы WhatsApp инфу, я бы тебе текста копернул. Слушай, ну уже все. Мы решили эту проблему. Так, ну потому что надо было. Не так, они, знаешь, как сейчас этот агрегатор, они же все... Чуть не выматерился сейчас прямо в микрофон. Короче, додельно они очень стали. Пришлите нам тексты, потому что мы хотим посмотреть, нету ли там мата. Вот у меня сразу же мат появляется. А чё, какого хрена? Ну послушайте, что вы там выгружаете, да? Ну давайте я загружу мат на мате, а текст напишу красивый. И что получается, трек пройдет? Я вообще не понимаю, для чего это глупость? Если у вас есть модерация по поводу матов и прочей срани, ну так слушайте треки, нахрена напрягать людей? Вот, а тут сборник, тут 13 или 12 групп, и всех это вот, ну, все, ладно, это из меня зло поперло. Надо выдохнуть и сказать здравствуйте, люди дорогие. Так, ладно, что там нам пишут? Вот Антоха пишет, прикольно, чем-то напомнило Сектор Газа демобилизацию. Слушай, ну, не знаю, я тут давеча два хвоста сравнил группу с Сектором Газа, они так прям это... А я же хотел сравнить настроение, а они решили, что я их сравнил вообще, ну... чисто с Сектором Газа. Вот, и я так, ну, по тексту, конечно, было непонятно, но мне показалось, что они плюнули прям в монитор, прям пускай, Зухер, какой мы Сектор Газа. Вот, не всегда получается правильно объяснить свою мысль. Так, что там еще у нас? Что там нам еще пишут? Ты свалил за женой, надеюсь, за своей. Давай, тащи свою жену. Ну, может, другую приведешь. Своя-то все равно домой придет. И будет у тебя две жены дома, тоже хорошо. Так, что, все. Все, все комментарии зачитал. Группа режим у нас отзвучала. Все-таки мы выяснили, все-таки Одесса, все-таки правильно. Вот, ребята, молодцы, ребят, грузите на сайт. Грузите на сайт, бодренько, хорошо. Текст не слушал, конечно, честно. Вот, говорю, но буду выгружать, послушаю. Поехали дальше. Далее у нас группа Виона. Виона представляет вашему вниманию свой новый сингл «Делая счастливыми лица». Время убийц пришло, не открывайте ему. Я подозреваю, про что будет песня. Вот, ну давайте послушаем. Не указано, откуда ребята. Вот, очень скудная информация. Вот, поэтому давайте просто слушать.

Итак, другие подруги, 21-43-43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня он уже. Мы тут за эфиром стебали группу Вион. А чё бы нет-то, да? Я сперва решил, что это инструментал, ну честно. Вот. И Modus Exciter тоже решил, что это инструментал. И вот мы тут сидим, стебаемся, какой колоритный текст, какой насыщенный смыслом. И тут бац, бац, и появился текст. Вот. И мы так все раз это причухали, думаем, блин, зря ребят стебали. Вот, что тут Modus Exciter пишет: я тебе могу ее спеть в аудиосообщениях ВК. А ты про колоритную драму. Не надо мне петь. Я ненавижу музыкантов. Вот, не надо. Так, Петруха пишет: испортили мне чаепитие. Слушай, не начинай, если не начал. Потому что я уже все, у меня чаек. У меня две стопочки было, я Натаху поздравил с днюхой, все, и как бы допил вишневку, теперь смело допиваю чай. Вот, короче, за эфиром я рассказывал, что мне басовая партия очень напомнила Pink Floyd, вот, и вот этот ровный ритм напомнил прям раннего Цоя, вот эти первые альбомы, один из первых, когда у них там драм-машина еще шпарила. И вот мы на эту тему тут развили. Вот, так, в принципе, трек-то достойный, конечно. Но, ребят, вот чисто мое мнение. И кто-то мне сейчас, я посмотрю, кто-то мне еще из слушателей это писал. Вот, Антоха пишет: прикольно, чем-то напомню. А, это не оттуда, сорян. Сейчас найду. Вот, пишет, вот неплохо, но вступление надо сокращать. Очень длинное вступление, и кажется, что это инструментал. Вот всегда есть шанс, что трек перелистнут, потому что скажут: да ну нафиг, и раз, и перелистнут. Поэтому, мне кажется, вот надо бы убавить вот эту вступительную часть. Вот, но это, опять же, это наше мнение. Оно абсолютно ничем, собственно, не оправдано, да? Это просто мы так думаем. Так, Петруха пишет: вокал музыкальнее, чем у Цоя. Мне зашло. Ну, тут как бы никто и не спорил. Я не говорил, что там мертвый барабанщик. Нет, ни в коем случае. Я рассказывал про свои ощущения. Что вот если взять драм-машину цоевскую раннюю, взять басиста пинк-флойдовского и на это все сверху спеть, то, в принципе, получится группа Виона. Так. Текст перекрыл, прочитал матное радио. Бывает. Вот Витос Пермяк пишет: что-то уж больно длинная песня под конец утомила. Вот если срезать вступление, то, наверное, прям получится как раз. Я сейчас скажу, 5.47, ребят, почти 6 минут, но это очень длинно, на самом деле. Очень длинно, а учитывая еще вот это длинное вступление, ну, вообще, как сказать, не стандарт радийный. И вот если вы хотите двигаться дальше куда-то там на другие радиостанции, то вот мой совет как человека с радио: прям кастрировать надо, кастрировать вступление и местами кастрировать трек, то есть где-то укладывать в идеале 2.5 минуты. Вот 2.5 минуты — это самый классный трек для любой радиостанции. То есть он не успевает слушателю надоесть, и слушатель не успевает дотянуться до кнопки следующей радиостанции, да? Ну, а так вот 3 минуты. Но вот 2.30 — это прям идеал. Так, что там еще? Что там еще у нас пишут? Вот, Олежек пишет: мне вокал только и понравился. Так, что еще? Мелодия напоминает болеро Чиара, которая гордая прелесть осанки. Все это есть у испанки. Так, Олежек написал: манеру вокала Юрия Антонова напоминает, а на припеве да, Цоем попахивает. Вот это ты, понимаешь, аж до Антонова докатился. Что тут я два хвоста на миксере сравнивал с сектором газа? Фу, вот ты до Антонова даже дотянулся. Смотри, как хорошо тебе курица-гриль заходит. Так, ладно. Поехали дальше. Далее у нас Илья Берман. Опять же, не указано откуда. Читаю сопроводиловку. На удачу нам, как положено, 100 грамм, осушив до дна, послать бы все к чертям. И на смертный бой, как всегда, с самим собой, словно в омут головой, кто увенчан, кто
герой, вот так вот. Я к стихам, кстати, плохо отношусь еще со времен детского садика. Поэтому за всю свою жизнь написал всего два стихотворения, и то в полном, понимаешь, алкотрансе. Поехали, ставим, слушаем. Илья Берман, на удачу.

Итак, друзья, 21.54 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько летит до вас сигнал. Вот, и я тут за эфиром рассуждал на тему, что вот мне кажется, что человек этот... У меня было две версии, за 50 глубоко и за 60 глубоко. Вот я больше, наверное, склоняюсь ко второй версии. Все-таки, наверное, это ближе уже к за 60. Вот, и я сейчас слушал, и я понимал, что человек достаточно уже взрослый. И наверняка такую музыку он делать-то начал не сегодня и не вчера. А мне кажется, вот он и раньше так играл. Вот, поэтому для тех времен, конечно, очень смелая, понимаешь, композиция, но сейчас уже понятно, что все это попахивает нафталином. Ну, увы, увы и ах, но тем не менее молодец. Наверняка есть свой круг слушателей, обязательно у каждого музыканта он есть. Вот, ну, как по мне, конечно, вот очень вот эти синтетические звуки, прям вот очень кассиозные инструменты, ухо подрезают уже в 21 веке, конечно, хочется слышать нормальные сэмплы, нормальное все вот это вот. И, ну, что смог, как говорится, да, ну не шмогла, а что делать? Вот, и так хорошо. Так, что нам народ пишет? Вроде ничего, но не цепляет. Пишет, вот Пашка пишет, хорошо поют, душевно. Витос пишет, в лучших традициях 70-х. Ну, вот да, где-то прям совсем туда. Слова лучше не слышать. Слова я не слушаю, слава богу, у меня есть такой этот автобот, он прям раз и переключает поток сознания. У меня из уха в ухо протекает и вообще не задерживается ничего. Потому что, ну, я очень много треков каждый день отслушиваю и уже приучился автоматически не слушать. Тут прям не по мне. Так, Modus Exciter пишет, интересно, это записано в несколько голосов или с помощью плагинов? Слушай, это плагин, ну, там же слышно, что это плагин, но все равно. Это, знаешь, что это, скорее всего, даже не плагин, а железка. Это, скорее всего, железка, аппаратный плагин. Так, по-моему, было круто. Круто. Так, Олежек пишет, я не говорю, что это овно, нет, я не понимаю просто подобное. Ну, Олежек, мы с тобой достаточно молодые люди, чтобы тащиться от такого, вот, но, тем не менее, все равно мне даже кое-что и понравилось, вот. Так, пишет вот, о, гетерофония пошла, шикарно звучит, хотя хоры под Queen, ну и фортепиано у них тоже. Так, что там еще у нас? Что там еще у нас? Вот, электричество завезли в Одессу. Отлично. Отлично. Пишет, вот, интересно, хоть и не все зашло. Вот, надо все слушать, чтобы ходы из других жанров таскать в свой интересный. Ну, вот, все правильно. Я поэтому и говорю, что надо вообще абсолютно всю музыку поглощать. Потому что это, ну, это правильно. И я всегда музыкантам советую, если вам предлагают фиточку с кем-то сделать, никогда не отказывайтесь. Вы что? Это опыт. Это интересно, в конце концов. Это здорово. Вот. Так, ладушки, поехали дальше. Дальше вот одним словом, Souls Become Stars, я не знаю, как правильно, Souls Become Stars, ядерная зима называется, трек сегодня прям все в тему, начало-конца, представляем вашему вниманию новый сингл группы Souls Become Stars, ядерная зима, начало-конца, вдохновители фильм «Нити», 84-й год, фильм «Письма мертвого человека», 86-й год, и книга «Пикник на обочине». Слушай, после «Пикника на обочине» можно столько классных песен написать, честное слово. Вот, дислокация, к сожалению, опять не указана, откуда, ребята, неизвестно. Ну, давайте слушать «Souls Become Stars», «Ядерная зима», поехали.

цыплет пыльцо, будущее начало, начало, начало.

лестница, земля засыпая, понимая, что это забвение не до утра, что это начало, начало конца.

Ребят, ну что сказать? Что сказать? Короче, вот я сейчас скажу свое мнение, а потом буду читать комментарии. А потом буду... Я тут за эфиром уже изгалялся. Все как мог. Смотрите, вот название хрен выговоришь. Где сейчас надо? Вот, So Souls Become Stars. Ребят, музон в рамках жанра клевый. Да, клево. Нагромодили громадье, звучит интересно. Но мое личное мнение, вам нужно найти человека, который будет нормальную делать читку. Потому что абсолютно непоставленный вокал, абсолютно вот это вот невнятное звучание голоса, оно испортило абсолютно всю картину всей композиции в целом. Вот честно, не обижайтесь, я сейчас прям безо всяких таких, что лишь бы унизить. Нет, ни в коем случае. Мне очень понравилась музыкальная часть, но вокал очень невнятный. То есть надо или самому конкретно позаниматься. Не может звучать вот в такой музыке трек, в таком треке. Это, знаете, мне сейчас напомнило, вот мне по 20-30 треков такого присылают каждый день рэперы-малолетки. Вот они через губу плюнуть не могут. Блин. Вот, и все, и непонятно ничего, как язык прожеван. Короче, ребят, читеря вам надо. Вам надо читеря или нанимать, или заниматься самим именно с вокальной частью. А в плане музла в рамках жанра очень хорошо. Так, буду теперь читать комментарии. Modus Exciter пишет: мне кажется, театр Яда это делали лучше. Согласен насчет голоса. Олежек пишет: под измененное состояние очень зайдет, просто необходимо побольше выпить. Я не стебусь, правда, трек хорош, но подалка зайдет железно. Слушай, я считаю, музыка, которая пишется исключительно для того, чтобы заходить под измененное состояние, ну нахрен такая музыка-то, ну вот, нет, я считаю, музыка должна вставлять в любом состоянии. Она должна, наоборот, вводить в измененное состояние. Вот мне так кажется. А не требовать измененного состояния для своего понятия и принятия. Так, мова, но с акцентом, Петруха пишет. Антоха написал: писец, товарищ. Вот мне что понравилось. Я тут, когда начался трек, говорю, перформанс подвезли. Вот, Петруха написал: главное, чтобы после перформансов посреди комнаты инсталляция не осталась. Вот прям согласен на 100%. Пашка пишет: 70-е, эксперименты с электроникой. Так, пермики пишут: вот это концепт. Вот это концепт. Пишут, вот звучит так, как будто ядерная зима уже пришла. Короче, напугали всех своей песней. Напугали всех. Ребят, ну честно, музло хорошее, прям вокал очень невнятный. Советую прям конкретно позаниматься с этим делом или найти человека, который будет нормально начитывать и потом уже вставлять уже в микс готовое все. Поехали дальше. Далее у нас, сейчас я найду, где это, вот, Маркс эн Модус, как рок-н-ролл, только Маркс эн Модус, песня по мотивам фантастического романа Грега Бира «Планета». Сегодня что-то у нас все по книжкам, какие-то песни и группы, не указано откуда, ребята, трек называется «Фарсик», собственно, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.11.11, вот такое красивое системное время у меня на часах, смотрите, сколько до вас. Вот, скажу честно, в меня трек вообще не попал никаким этим. Ну, начало прям плагиатное. Взяли мелодию из «Золушки», из гармонии удалили несколько нот, чтобы, ну, вроде как поменялась, да, мелодия, ну, хотя она та же осталась. Вот, а потом пошло вообще что-то не в меня корм называется. Вот, ну, я понимаю такую вещь, там, ради Стёба сделать, там, секунд на 30, на 40. Вот, ну, тут прям растянули аж на целых, сейчас скажу, почти на 5 минут, 4.27. У меня есть ощущение, что Дашка сегодня над нами постебалась. Вот, прям она сегодня собрала такой хороший набор. Вот, хорошо, что сегодня у Натахи днюха. Мы хоть «Ласты Коломбо» послушали. А, ну и одесских ребят наших, друзей послушали. Вот, уже как бы разбавилось. Что там будет дальше? Ладно. Так, мне «Дудочка» очень понравилась, друзья, пишет Олежек. Олежек, включи «Золушку», там она гораздо лучше. И мелодия полная. Полная мелодия, а не вот эта кастрированная часть. Так, Юрка пишет, Дашка однозначно постебалась, ну, будем ознакомливаться с разной музыкой, ну, а куда деваться, приходится слушать. Так, Петруха пишет, напоминает трех мушкетеров, которые снимались в 90-е, продолжение 20 лет и 10 лет спустя, где люстры не со свечами, а с электролампами. Так, Витос пишет, миленько, но не более. Ну и, собственно, все, комментариев больше нет, ну, потому что, как бы, ну, мне бы даже интересно было, что написать. Вот как бы я прокомментировал данный трек. Давайте я его не буду комментировать, потому что он пролетел мимо меня абсолютно. И чтобы не говорить никаких гадостей, я просто не буду ничего говорить. Вот, дальше. Дальше проект ГМГ. ГМГ. Причем у нас уже чувак присутствует на сайте Неформатки, мне кажется, не с 15-го ли года, уже очень давно. Но треки такие, прям вот скажу я, на любителя в основном. Вот, я все жду, когда что-то появится такое, чтобы можно было взять в программу. Я помню, когда-то давно-давно, еще другая у нас была программа, попадал этот человек в нее, и что-то там прям, там другой человек отбирал треки. Короче, мне кажется, он тогда жутко обиделся на нас. Вот, ну, потому что я честно, искренне ищу, вот, я жду, когда появится такой трек. У нас есть, кстати, несколько таких музыкантов на сайте. Они прям грузят треки. А я все жду, и потом бац, и прям там через 5-6 лет появляется песня, которую прям и моя душа принимает, и слушателям можно включить, чтобы не обгадили. Вот, и я всегда с удовольствием беру. Вот, ладно. А итак, проект ГМГ, трек называется «Психа», вот, и написано следующее, послушаем первый трек с альбома «Психа», интересен диагноз психолога по личности после прослушивания. Вот, давайте послушаем, поехали.

вот уже не помогают таблетки, кошмарные сны сводят с ума. Доктор боится подойти к кровати. В чем дело, доктор?

Odejdźcie od razu, Eda, uspokoj, nie nada zawisień. Wiecie dobry, kto сказал, что это проходит, когда появляется солнечный свет.

Итак, друзья, 22.20.08 на моих зеленых системах. Вот как раз про что я и говорил. То есть в стилях прям раннего-раннего. Now, вот тут телевизор упомянули, да? Башлачева упомянули, Ступина. И понятно, что ну, в 21 веке, в 22 году 21 века очень сложно слушать такую, вот именно такую подачу. Такую. Подавился. Ой, подавился я орехом. Аж забыл, как он называется, орех этот. Твою мать. Вот, миндалем. Миндалем подавился. Вот, и... Ну, все, как я и рассказывал. В принципе, ничего не поменялось. Неплохо. Неплохо. Я прекрасно понимаю, о чем думает человек, который делает эту музыку. Я прекрасно его понимаю, но мне, допустим, сложно. Вот, ну, мне сейчас, 25 октября 2022 года, сложно воспринимать звук такого качества. Вот абсолютно сложно. Вот, что тут там пишут? В стиле Ступина Башлачева, если это записать более качественно, получится Агата Кристи. Юрка пишет, звук 80-х годов, может кому-то и нравится, но по мне звучит небогато. Так, Олежек вот пишет, стилистически на любителя для меня ранняя Агата Кристи, которую я не очень перевариваю из-за наркоманских загонов. Простите за прямоту, если кого-то заденет. Modus Exciter пишет, была какая-то группа промышленная архитектура, вот это что-то похожее. Слушай, я такую группу не слышал или уже забыл, как вариант. Так, Антоха пишет, как психолог могу сказать, что в песне описано биполярное расстройство личности. Кстати, да, вот был вопрос к психологам, а у нас реально есть свой психолог, который постоянно на всех эфирах присутствует. И он контролирует, он как только заметит, что Зухера начнет накрывать, он меня отслушивает, отслеживает. Он сразу же вызовет ко мне бригаду и меня увезут. Так, Петруха пишет, очень однообразно для такого жанра. Так, для меня слишком много экспериментов. Так, Пашка пишет, какой-то сегодня эфир экспериментальный. Так. Витос пишет, вот точно начало 80-х, прям телевизор напомнило. Так, что там еще у нас? Ну и все вроде. Ну и вроде все. Вот, как бы, в принципе, ожидаемые комментарии. Я вполне подозревал, что они будут такими, поэтому... Я никогда треки этого исполнителя не беру в программу, ну, потому что зачем человека зря расстраивать. Вот, я понимаю, что это сильно обижает. От себя могу сказать, что я понимаю, о чем это, я понимаю, для чего это, но мне сложно найти применение этой музыки, вот и все. Как бы грузит человек, ходят люди, слушают на сайте, я смотрю, там много... скачивание, много прослушивания. Значит, кому-то нравится, значит, все не зря. Вот, поэтому пусть оно будет. Вот, у каждого музыканта есть своя толпа фанатов. Просто ее надо собрать. Поехали дальше. Далее группа у нас Акимама называется. Кофе с дождем есть. Ловите наш коктейль, слушайте, забирайте к себе с любовью. Такая вот короткая сопроводиловка. Собственно, ставим, слушаем Акимама. Кофе с дождем.

Ну вот, друзья, ну хоть под конец порадовались. Акимама, кофе с дождем. Такая интересная рага, я даже наушнички одел, послушал. Вот, единственное, какое-то прям сведение невнятное, честно, прям вокал там сильно плавает по миксу. Не в плане того, что там спето плохо, нет, спето хорошо, именно работа звукорежиссера. Как-то даже в наушниках я одел, то есть я думал, сейчас прибавится, у меня вся панорама на место встанет. Но нет, как-то все прям очень-очень-очень... Короче, звукарю тройка с минусом, а песняга хороша, конечно. Так вот, народ пишет, мне понравилось. Пермяки пишут, разбавили программу, интересно звучит музыкальная часть. Не понял, разбавили программу, интересно звучит. А, вот, а музыкальная часть как-то вяло звучит. Нет, там музыкальная часть нормально звучит, я одел ушки, в ушках хорошо все слышно, но вопросы к звукорежиссеру, который сводил, конечно, ну,

темы. Даже не потому, что я очень люблю эту группу, этих ребят, я с ними дружу уже давно. Нет, даже не поэтому. Просто набери «Ласты Коломбо» и послушай их. Вот прям вот просто их послушай, вникни, и ты поменяешь свое мнение, потому что там очень все продумано. Я знаю, как Вовка со звуком возится. Он пока трек не доведет до идеала, он... У нас, знаешь, как у нас есть песня одна, «Многополосная» называется. Ее уже переписывали, наверное, раз шесть за последние лет пять. Вот, и она каждый раз, и каждый раз все там по-новому. Поэтому нет, тут я с тобой не соглашусь. Про внеконкурсную песню абсолютно совсем не соглашусь. Ты просто сравнил мокрая и кислая, вот, скажем так, да, то есть, ну, это просто разные вещи, абсолютно. Вот. Ну и, собственно, все. Группа «Акимама», вы мне понравились. Ну, единственный вопрос к сведению, да, прям вот мне как-то там корявенько все сделано. А так, песняга классная, грузите своих песен на неформатку, обязательно послушаю. Возможно, что-нибудь возьму в другие программы. На сегодня у нас программа закончилась. Закончим мы песню, знаете, чем сегодня? Сегодня у нас будет Кинча Костев со своим экспериментатором. Мне вот хорошую идею подали. Вот, послушаем в конце экспериментальной программы песню «Экспериментатор», после которой на радио включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще повисю минуточку.

0: Marshman.
1: Давайте,
2: вниз!
3: Сюда не хочешь подойти. Я к тебе обращаюсь. Или ты не слышишь, ты? Я тебе сказал!
4: Выше поэтому!

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чего это там они топают там? Ритм и блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. И с 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки, я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

желанием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Жизнь моросит декабрьским дождем, плюет на землю небо мокрым снегом. Ошибки прошлые резинкой школьной трем, и свой вопрос суем к чужим ответам. Деревья наготы своей стыдясь, ждут вечера, чтоб спрятаться в потемках. Сердец людских растрепанная бязь, под зимний дождь расстелится пеленкой.

В этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармат.

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь и состраданием прольется.

широком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

А с неба шел ангельский дождь и шел нескончаемо сутки. И тут неизвестно, кто более грешен, святой или проститутка. И крылья пылали, как факелы, а ночь разразилась криками. Ведь раз

куда-то бежим постоянно, мы забыв порой стать человеками. Стремглав и по лесу с открытыми ртами, глазами наглухо закрытыми, пока мы по норам собачились и становились фриками.

Злая игра, прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

Приходит ветер, я к нему навстречу. Речки, речи, вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид,

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви метала. Слушаем.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать. Спокойным клубочком, свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать. Но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

забитых дверей. Да от мудрой любви, от лица до конца, вот и нет молодца. И не с кем венчать, и сгорел теремок синим огнем. От крыльца до последней стены, молотоку со стен. Так за что ж ты жалела меня, старая?

0: Участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

вопрос до сих пор не решен. В России считают, что Ладыгин или Яблочков, американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит

прохожий светит и греет, и как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно.

может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет.

человеческим лампочкам оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета, он отвечает с улыбкой: да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах.

кнопочка, зажжет в душе его свет или хотя бы свечку того, кто на поле звезды легко убедить в реальности кнопки. Пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны, ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических, по телефону, по почте или даже просто телепатически. Обычная кнопка

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Portishead. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Portishead. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается огонь.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез. Захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Здравствуй, милый мой, кажется, я безвременна. У меня от тебя, видимо, в скорости будет стих. Сказали побольше солнца и запастись терпения.

Мое море – это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Магматного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

кресло. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать, спокойным клубочком свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать, но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани. В семье профессора стоматологии. Потом желательно переехать в Иркутск. Там ходить в музыкальную школу, мечтая, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование. Нормальное. Ну, хотя бы институт иностранных языков закончить. Там немецкий, английский знать. Ну, а как? Надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем. Они, тем более, под следствием там половина. Кто-то вон сейчас присядет. Кого там в Европах вообще позакрыли. То есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище. Но не пройти. По причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу.

0: Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче Ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говнот не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет большая.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, в 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать в 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

на этом, кажется, углу. Я помню, мог любой здесь вложить на время душу. И каждый думал, ничего, вот мелочишки соберу и выкуплю, и выкуплю. Я точно помню, банк стоял на этой самой авеню. Я не забыл, процент был мал, но брали ерунду, всего лишь душу. И каждый думал,

часть моей души. Вернусь домой, продам весь хлам и отыграю.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!